0: облаков и ниже облаков, то есть на земле, уже появляются намеки на дыхание осени. Как бы грустно это ни звучало, у нас прям похолодало в столице, но прям заметно похолодало. А сейчас плюс 12 в Москве, днем сегодня до плюс 16, к выходным распогодится, говорят, плюс 20, плюс 24. Но тем не менее, как говорят синоптики, жары уже все, жары уже в столице у нас не будет. А середина месяца тепло, но не жарко. На макушку августа придется до плюс 17, наконец, с августа плюс 14, плюс 15. Но это у нас. А вот, например, на Кубани, мама мне с Кубани шлет сообщение. Ну вот, например, пару дней назад в Краснодаре было плюс 36. Краснодар, хотите немножко нашей погоды собрать столичной? Давайте так, меняться. Мы вам немножко прохлады такой, а вы нам немножечко жары. Я думаю, что если бы такой обмен температурами был возможен, но Земля бы вышла на какой-то новый уровень технологического развития. Так вот, плюс 36 было на Кубани пару дней назад, сегодня, например, плюс 30. Везде по-разному, но понятно одно, до конца августа остается 2,5 недели, друзья. Терять их точно не будем, проведем их как надо. И будем, конечно, надеяться на бархатный сентябрь. Очень бы этого хотелось. Так, прямо сейчас бархатный Сергей Лазарев. Песня «Так красиво» на русском радио. Ну, и я, Артем Сорокин, желаю вам хорошего начала дня.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Также нужно заботиться о любви, мыть ее, чистить ее, убирать, что приятный запах был от любви. Что это значит? Прощение, терпение и, конечно, хорошее настроение. Возможно, даже это самая главная составляющая. С вами Русское радио в продолжении Анна Семенович.

Такая штука, что имеет свойство энтропии, то есть разрушения, как и вся наша вселенная, и, наверное, как мы поддерживаем здоровье, моем тело, заботимся о чистоте квартиры, наверное, в некотором философском смысле.

0: дышать стало свежее, судя по погоде, это правда. Виктория Дайнеко правда сказала. А через 2,5 недели сентябрь дышать-то уж точно станет полегче. Но все-таки главное, чтобы дышалось, мне кажется, вокруг хорошо. Чтобы в целом жизнь как-то наша поменялась и дышать стало легче в неком новостном смысле, в смысле повестки, в смысле главного, в смысле каких-то проблем, которые нас окружают. Вот этого нам и пожелаю, друзья. Пусть до конца 2026 года, еще, в принципе, полгода впереди, чтобы случилось что-то такое хорошее, приятное, что сделает нашу жизнь легче и задышаться тоже легче. Так, у нас совсем скоро на русском радио Алиса Морозова с новинкой. Алиса Морозова. Может быть, это родственница нашего Димы Морозова из утреннего шоу «Русский перс». Как-нибудь придет, спросим. Ну, а чуть ранее группа «Добро» с песней «Юность». Все это на русском радио впереди. 3.41 в столице. Меня зовут Артем Сорокин. С вами с удовольствием продолжаю ставить лучшие и любимые.
1: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

не догадайтесь, какую информацию я сейчас пытался выяснить через интернет про Леонида Агутина. Правша он или левша? Оказалось, что правша. Как думаете, друзья, зачем я это искал и почему мне это стало интересно? Оказывается, сегодня Международный день левши. Я думаю, ну вдруг Леонид Агутин левша. Будет очень даже уместно, если я про это скажу. Нет, правша, правша. Ну, в общем, Международный день левши – неофициальный праздник, который посвящен людям, предпочтительно пользующимся левой рукой, отмечается каждый год 13 августа. Цель этого праздника, этого события, обратить внимание производителей различного оборудования на проблемы левшей. При работе на оборудовании для правшей левши совершают неестественные для них движения, в результате чаще получают нервный и мышечный стресс. Более того, согласно проведенному, например, в США в 91 году исследованию, левши чаще страдают в авариях на производстве. Ну, просто потому, что пользуются оборудованием, сделанным для правшей. В общем, всем левшам большущий привет. Сам я, Сорокин, правша, но к левшам отношусь с уважением. Мне кажется, вы какие-то другие. Вы мыслите иначе. И это круто, это прикольно. Ну и чтобы никому не было обидно, анекдот старенький. Значит, у левшей деньги обычно лежат в правом внутреннем кармане, у правшей в левом. Если же человек развивает оба полушария, то его деньги лежат в швейцарском банке.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: песня на русском. Улетай.
1: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

Ну, может, может, ну, голосище, ну, дает. Александр Панайотов «Улетай» на русском радио. Песня была выпущена 2 месяца назад, в начале июня. И, кстати, выпущена по многочисленным просьбам. Дело в том, что уже 2 года она звучала на сольных концертах Александра Панайотова, и публика ее очень полюбила. После каждого концерта они получали просьбы. Хотим, чтобы вы ее уже выпустили. Вот прекрасный летний июньский день, она вышла в свет и стала уже частью эфира русского радио. Музыка, в которой звучит свобода, вдохновение и желание наслаждаться каждым моментом. Это была цитата. 4:28, столица, русское радио вместе с вами. В продолжении у нас еще много лучших, много любимых. Мод, Дан Балан, Наталья Власова, Виагра. Далее.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Если вам уж очень не нравится ваша фотография, не спешите ее выкидывать. Через 5 лет вы будете ею гордиться. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: ну какая меланхолия! Четверг на календаре, уже скоро пятница. Да, до нее еще нужно доползти. Но, тем не менее, о хорошем до конца лета еще почти 3 недели. И это прекрасная новость. И погода, в принципе, пока еще ничего. Да, прохладненькая, но, тем не менее, не во всех регионах прохладненько, как у нас. Да и у нас тоже обещают к концу недели до +20, +24. И сентябрь потом будет, и бабье лето. Так что все нормально у хулигана. Как пел там, помните, Владимир Пресняков. Ну и в целом, друзья, если есть ощущение, что какая-то меланхолия накатила, грусть, тоска, возьмите лист бумаги и напишите хорошее. Вот что есть хорошее в этой обстановке? Как-то потом вот на это все посмотришь дело, так вот, с высоты, и подумаешь, да ничего, в принципе, еще нормально, еще можно, еще есть куда ухудшаться, да, тем не менее, еще есть положительные моменты, еще есть что хорошее. Так что вот таким вот макаром, таким вот образом, с надеждой на хорошее, мы же на русском радио, а значит, все обязательно будет хорошо. Ну ладно, 4:49 в столице, меня зовут Артем Сорокин, готов и дальше ставить для вас лучших, любимых. Всем большущий привет!
1: Артем Сорокин на русском радио.

0: боимся, блин.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: Ты мои стихи, ты стихи, ты химия.
0: Только любимое.

закат, и соленый дождь, но что-то такое, похожее на планету Марс. Жаль только, что на Марсе-то в реальности дождей нету. Ну, точнее, в прошлом на Марсе могли идти дожди, как говорят ученые, но сейчас его климат сухой и холодный. Причем тут Марс, спросите вы, друзья. А вот оказывается, в этот день, в 1672 году, Кристиан Гюйгенс обнаружил ледяную шапку на южном полюсе Марса. Гюйгенс сделал это открытие с помощью собственного усовершенствованного телескопа. Его оптика заметно превосходила инструменты современников. В 1672 году наблюдения за Марсом были особенно удачными из-за великого противостояния планеты, когда Марс максимально приблизился к Земле. Это улучшило видимость деталей. Открытие Гюйгенса стало одним из первых свидетельств того, что на других планетах есть сезонные климатические процессы, схожие с земными. У нас в столице сейчас, кстати, +11, сегодня до 16, к выходным выше +20. Вашему городу я желаю

0: хорошей погоды, а музыкой хорошей мы обеспечим. Сегодня 13 августа, четверг. Максим в продолжении.
1: Артем Сорокин на русском радио.

0: Валерия на русском радио, не обижай меня. Кстати, Валерия как-то поделилась, что есть вещи, которые иногда ее раздражают в муже. Например, когда они с Иосифом Пригожиным беседуют, а он в это время увлечен телефоном. Она говорила примерно так: что меня страшно раздражает, мы вместе сидим, разговариваем, а он с телефоном. Иосиф же в ответ пояснял, что сейчас многие пишут в соцсетях во время мероприятий, и он просто реагирует на сообщения. А еще Валерии не всегда нравится, точнее так, не то, что не всегда нравится, это я добавил, ей не нравится вспыльчивость мужа. При этом она подчеркивала, несмотря на все это, она понимает, что Иосиф человек редких душевных качеств, с большим сердцем, и эта черта никак не меняет ее общего отношения к нему как к личности. Ну вот так вот, не обижай меня. С утра это, кстати, очень даже актуально. Иногда с утра просыпаемся, голова не соображает, едем в машине, начинаем друг друга обижать. Правда ведь? Не будем этого делать. Будем слушать новинки и лучшие любимые песни на русском.
1: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты».

0: Сижу, зеваю под эту музыку в студии Русского радио. Ох, опасная, опасная музыка. Так и можно заснуть случайно. Да уж, да уж. Кстати, вы слышали, друзья, такой миф, что якобы зевание передается. Вот часто такой замечал. Едешь где-нибудь в общественном транспорте, кто-нибудь зевнет, и сразу же зевота распространяется по салону. Даже, помните, были такие разрушители легенд? Mythbusters, которые развенчивали этот миф. Вообще, передается оно или нет? Да, оказалось, что да. Каким-то образом зевание все-таки передается, я уж не знаю, на психологическом уровне или нет. Даже если перед собакой зевнуть, собака за вами может повторить случайно. Но мы в это утро зевать не намерены. Впереди очень много ярких танцевальных песен, в том числе «Серебро, мало тебя», впереди «Мари Краймбери», «Давай не ждать», все это далее. В столице, между тем, 5.41, почти 5.42, 13 августа, четверг. Здесь Русское радио. Хорошего дня!
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично!
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски!
1: Не кислые шутки!
2: На Русском радио. 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио. rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?
4: Туманный

0: только лучшее.
1: Очень жаль, моя любовь, я точно знаю, не забуду тебя.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
7: Повесил объявление в подъезде. Уважаемые жильцы, не шумите. Соседи прочитали, поржали и включили караоке погромче. Рекламная служба Русского радио 579-77.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: 6.03 в столице, раннее солнечное утро, и многие, конечно, предпочли бы в такую рань летать во сне, чем летать в реальности, чем выползать из дома в прохладу. Спит медведь в берлоге, зайчик спит в лесу, я же на работу сам себя несу. Ну и вообще в такую рань задаешься вопросами о смысле бытия, о смысле всего сущего, о том, для чего мы вообще вынуждены в жизни так рано просыпаться, кто виноват и что делать. Я так недавно проснулся, сижу, значит, на матрасе и думаю, а может быть не ходить на работу? Ну вообще смысл выходить на работу, если...

ароматного кофе и, конечно же, включил утреннее шоу «Русские перцы», которое уже примерно через час на русском радио. До этого времени я, Артем Сорокин, буду ставить для вас лучшие и любимые песни. Ивка, через мгновение Полина Гагарина и Дима Билан прямо сейчас.

уж бывает такое настроение, особенно у женской половины прекрасной человечества, когда надо выбираться на работу, ну вот вообще не хочется. Работать — это здорово, мне нравится работать. Даже на пляж не хочется. Сейчас вот вытру слезы и пойду дальше работать, как в том анекдоте, как в том афоризме. Или вот школьники уже совсем скоро пойдут в сентябрьские классы, тоже вспоминаю свои школьные годы. Всплакнуть хочется прямо сейчас. Уже мальчику давно за 40, а тем не менее всплакнуть-то хочется. Но ничего, друзья, держимся. Еще 2,5 недели у нас август прекрасный. И будем надеяться, что и сентябрь тоже нас порадует хорошей погодой. Хочу вам поставить какую-нибудь песню такую, чтобы вот с одной стороны вы не ожидали, а с другой стороны и как-то порадовать. Ну, например, Прасковья, пусть это будет, Ума Турман. Давненько не слышали, правда? 6:29, столица, Русское радио с вами. Через полчаса утреннее шоу «Русские перцы». Пока же я, Артем Сорокин, еще ставлю песни. Thank you.

0: Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Не откладывай ничего на завтра. Откладывай на послезавтра. Будет два свободных дня. Рекламная служба Русского радио 579-77.

Катя Гордон на русском. Москва слезам не верит. Но не знаю, как вам, а мне сразу захотелось пересмотреть культовый фильм Владимира Меньшова, между прочим, взявший Оскара. Да, не всех знают об этом. В 81 году фильм «Москва слезам не верит» был удостоен премии Оскара в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и государственной премии СССР. Вот будет чем заняться на скорых выходных, подумал я. Завтра уже пятница, это прекрасно. Ну, а четверг продолжит уже в следующем часе традиционно, весело, шумно, с запахом кофе, со вкусом чего? Овсянки, яичницы, бекона. Ну, это так. Это я фантазирую, конечно же. Утреннее шоу «Русские перцы». Дима, Полина, Антон, я, Артем Сорокин. Прощаюсь с вами до субботы, до вечера. Пока, хорошего дня.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. На Петербургской бирже сегодня начнутся торги бензином экологического класса Евро-3. Топливо более низкого качества также будет продаваться в мелком опте, сегменте, в котором сейчас закупаются независимые АЗС. Как пишет российская газета, на автозаправках бензин Евро-3 с учетом времени доставки появится ближе к концу месяца. При этом все АЗС должны указывать экологический класс топлива. Ранее правительство ради стабилизации топливного рынка разрешило до июля следующего года производство, импорт и торговлю в России бензином и дизелем по ниже экологических стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Россию тем временем пришла первая партия бензина из Индии. Танкер доставил более 40 тысяч тонн топлива, пишет ТАСС. О том, что страна начнет закупать индийский бензин, СМИ писали еще в начале лета. В общей сложности Россия планирует ежемесячно импортировать 400 тысяч тонн топлива из разных стран, в том числе из соседней Беларуси. К другим новостям, потребление хлеба в России за 20 лет сократилось почти вдвое. В прошлом году россияне в среднем съели около 35 килограммов хлеба на человека, тогда как в 2006-м этот показатель превышал 60 килограммов. При этом общая калорийность рациона почти не изменилась. По данным Института питания, ограничив потребление хлеба, россияне стали есть больше мяса, круп и овощей. Впрочем, структура питания в стране пока далека от оптимальной. По словам врачей, в рационе россиян многовато жиров, сахара и соли. В школы и на предприятия предложили вернуть доски почета. Делать их можно как в традиционном виде, так и в электронном. Публикуя имена отличников учебы и передовиков труда на сайтах региональных властей. Об этом рассказали в общественной палате. Дополнительно предлагается вручать почетные грамоты. На этом пока все новости. В Москве 7 часов 2 минуты. На Русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: зарядив, сделают утро. Даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, рады нулики вы наши! Че вы там, как, на работу едете, нет? Да? На учебу? Нет, на учебу-то нет, еще каникулы, люди! Здесь главное на главном стартует. Здесь русский перс на русском радио. Дима Морозов напротив меня, меня Антон Юрьев зовут. Здравствуйте, роднули!
2: Доброе утро,
1: привет,
2: друзья!
1: Товарищи!
2: Да, мы в мужской компании.
1: В маленькой такой компании.
2: Да, Полине шлем лучи здоровья, пусть поскорее поправляется. Ну, а мы с тобой что будем делать? Ну, все как обычно, Антон. Ну, ничего нового вообще нет.
1: Что ты мне сейчас обрисовал утреннюю рутину? Что с тобой не так, я не понимаю?
2: Не, ну а что? Значит, мы сделали все как надо. Мы, значит, привели себя в порядок. Мы привели себя на работу.
1: Угу.
2: А теперь мы будем приводить людей в чувства.
1: Это, получается, новое, хорошо забытое, старое.
2: Ну, я бы не сказал, что ты такое прям уж забытое, старое. Но, в принципе, ничего еще. Еще
1: слегка мизинненькое такое.
2: Сойдет,
1: да? Нормально,
2: еще,
1: хорошо, да.
2: В общем, поэтому я предлагаю сейчас кого-то не забыть. Забытого,
1: ага.
2: И не старого пригласить, ага. Еще к нам сюда в игрушку всем известный кое-кто.
1: Нормально, уже выехал, через 40 минут подъедет. Мне звонил как раз директор этого коллектива. Его, она, ой,
2: коллектив? Я не знаю, кто это.
1: Коллектив людей, скажем так.
2: Но сказали, приготовьте белую простыню.
1: Да, ну, по крайней мере, вот эти вот 12 человек, они уже здесь, понимаешь?
2: Эти будут.
1: Знаки зодиака, там что-то, это гороскоп верченый от русских перцев будет.
2: Верченый.
1: Верченый,
2: крученый. Игра против правил тоже будет в следующем часе.
1: 10 тысяч рублей.
2: Это уже денежный разговор, у нас будет серьезный для взрослых. Поэтому приготовьтесь к этому.
1: Но то, что мы здесь сейчас, ребятушки мои, это факт. И мы жаждем славы. Это русские
0: Главное,
1: перцы.
0: Утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: радио.
1: Все, началось для остроты ощущений.
2: Так, что там?
1: В Москве начали играть липовые свадьбы по ролям. Вход на мероприятие стоит 4000 рублей. Туда, значит, входит еда, напитки, но с одним условием. Вы должны сыграть одну из доступных ролей. Также можно стать невестой или бывшей жениха на один вечер. Другие интересные роли, значит, это крестная, вот, которая против. Гость в спортивном костюме. Подруга, которая кричит «Горько!» громче всех. Ну, еще множество ярких персонажей.
2: Не, ну тамада должен получить больше всех за этот за это бракосочетание.
1: Не, ну это штатный человек в этом заведении, потому что, как бы, понимаешь, вот ты четко понимаешь, что ты самый востребованный артист, самый востребованный ведущий, потому что у тебя расписаны свадьбы ежедневно просто.
2: Слушай, понимаешь? Ну это грустно на самом деле. То есть получается, что все эти люди, которые идут на эту свадьбу за 4000 рублей, у них нет настоящих друзей, которые пригласили бы их на настоящую свадьбу.
1: А, слушай, ну а может, друзья вокруг не женятся, и тебе хочется, а ты не

0: сразу не был на свадьбе. Вот, или тебе хочется снять стресс и каким-то образом пойти потренироваться перед свадьбой друга на другую свадьбу.
1: Ну,
0: чужая,
1: да,
0: свадьба.
1: Слушай, а с другой стороны, всего 4000, это дешевле, чем на настоящую
0: сходить. Вот, здесь же не указано, да, что дарить-то никому ничего не нужно, понимаешь?
1: Вот.
0: Это просто, когда ты приезжаешь в какой-то отель и говорит, простите, пожалуйста, вы all inclusive будете брать, да? Mm-hmm. Там отдельно же стоит, да, у тебя все входит, все. А тут ты поел, повеселился, потанцевал, был на свадьбе. На свадьбе можешь хоть каждый день ходить, понимаешь?
1: Да. Ну, слушай, у меня уже и саундтрек готов к этой свадьбе. Чужая свадьба. Да. Еще ты теперь чужая невеста. Все чужое, короче.
0: Да, садись, давай скорее на место. Потрясающая песня.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
2: Да женить бы я и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник, а?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: пальцев.
1: Эти 12 пар глаз смотрят сейчас на нас. Да, вы выстроились в коридор практически, в парад планет.
0: Ну, заходите, заходите.
1: Ну, вчера, кстати, было солнечное затмение. Это значит, что гороскоп сегодня будет необычный. Овны, не соглашайтесь автоматически, потому что сегодня особенно важно сначала понять вообще, что вы сами хотите.
0: А, тельцы, чужой успех может подсказать вам отличную идею для собственного рывка.
1: Главное не завидовать. Близнецы, сегодня легко потерять счет времени за интересным занятием. Иногда именно то, что нужно, вот как раз это самое занятие.
0: Раки, не ждите особого повода, чтобы собрать близких за одним столом. Каждый день это делайте.
1: Действительно, львы, кто-то пытается вас перехвалить. Не зазнавайтесь. Но комплимент, пожалуйста, запомните или запишите.
0: Спасибо. Дева. Сегодня цифры скажут больше эмоций. Особенно если речь идет о покупках, тратах, шопинге.
1: Весы. Старый конфликт покажется вам настолько незначительным, что вы вообще удивитесь, зачем переживали.
0: Старый конфликт. Скорпионы, не раскрывайте чужой секрет, даже если очень хочется поделиться. Ваша надежность скоро окупится.
1: Стрельцы, сегодня можно позволить себе немножко здорового эгоизма. Ваши желания тоже должны иметь место в расписании.
0: Козероги, вторая попытка окажется гораздо удачнее первой. Не списывайте идею со счетов.
1: Водолеи, смена привычной компании подарит совершенно новые впечатления.
0: Рыбки драгоценные, вами завершаем. Не стесняйтесь принимать комплименты, ведь сегодня вы действительно на высоте.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Осень» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Гипермаркет Офис Мак.
13: Звонок для учителя.
14: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
12: Экономьте с Офис Мак.
14: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
15: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Специальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Обливание холодной водой дарит хорошее настроение. Независимо, кого обливаешь. Ха! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: красный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Русские перцы. На русском радио.
2: Ну а сейчас, ровно в 7 часов 30 минут по Москве,
3: так,
2: самое время поговорить о том, что мы любим больше всего.
3: Что, а про еду?
2: Нет, второе. Поспать.
3: Про поспать, да, давай.
2: Если вы любите ложиться далеко за полночь, то, возможно, вы просто очень умные.
3: О!
2: Вот это да, вот это комплимент. Спасибо. А исследование показало, что люди с высоким IQ в среднем ложатся спать позже остальных. Например, участники с IQ выше 125 засыпали примерно в 1:44.
3: Я вот 10 минут не дожал.
2: Чуть-чуть, ну у тебя, наверное, IQ 105.
3: Хорошо, и 7.
2: Да. А люди с более низкими показателями заметно раньше ложились спать. Ученые предполагают, что интеллектуально развитым людям проще отходить от привычного режима сна, который сформирован еще нашими предками. А я вот хочу на основании этого исследования теперь признаться, что я теперь понял, почему я тупею. Потому что я ложусь спать уже в 10 часов.
3: Господи, слава богу, я-то думал, потому что ты со мной работаешь. Ну ладно. А с кем работаешь, от того и нормально наберешься.
2: Вот, поэтому нет. Дорогие ученые, лучше я буду с маленьким IQ, но...
3: Буду делать барбекю. Да,
1: русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: у нас, кстати, по четвергам здесь творится такое. Обычно вот кого-то мы накрываем белой простынёй, иногда шёлковой, иногда...
1: И кого-то накрыло, походу.
0: И вот человек вырывается, кричит, да что ж вы меня накрыло, да что ж я вам такого сделал?
1: А мы потуже затянем!
0: Иногда приходится привлекать, конечно, сильных таких людей, которые эту звезду или группу звезд удержат и приведут сюда к нам в студию.
1: Мы просто выбираем, берут, скрутили, привезли, все нормально, да, угадывайте.
0: Я просто к чему? К тому, что сегодняшнее вот всем известный кое-кто как-то спокойно себя ведет.
1: Спокойно ведет, потому что интеллигентность, понимаешь, стать.
0: Ощущение, что как будто бы на все согласны или согласное. Вот, ваша задача сейчас эту звезду или группу лиц угадать.
1: Потому что всем известный кое-кто, дорогие друзья. Сейчас Дима скажет циферки, а вам придется позвонить.
0: 8495-995-105,7.
1: Ждем.
2: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
14: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
17: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Мое коронное блюдо – это яичница с элементами скорлупы. Настоящий авторский рецепт с хрустящей текстурой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Неизвестный кое-кто.
1: Ну что ж, дорогие друзья, у нас будет сейчас игра. Игра, которая называется «Всем известный кое-кто». До нас звонилась Ирочка из города Прокопьевск. Сейчас будем играть, выигрывать. Ируся, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: А что так тихо?
1: А что случилось, Ирочка? А что вы так это самое шепчете? Надо так громче как-то. Ира, привет!
2: Алло!
3: Привет!
1: Хорошо. Ир, как дела? Привет. Что нового? Как Прокопьевск поживает?
3: Отлично.
2: Жарко сегодня.
3: Хорошая погода.
1: Вот видите, у вас жарко, а у нас, знаете ли, не очень жарко. У нас сегодня, я вышел, а было 8 градусов.
2: Мы хотим Прокопьевск.
1: Все, мы Прокопьевск поедем на каникулы однозначно. Сейчас будет 3 подсказочки. Вот необходимо отгадать известную личность. Поэтому от вас зависит исключительно все. За вас болеет вся страна. Приготовились, понеслась.
2: Подсказка номер 1. Ира, слушайте внимательно. Он один, он как ветер, он пил земную благодать, а потом разгадал загадку, чему так радуется ветер.
1: Автор и, к счастью, исполнитель, а также хореограф странных танцев в песне, который является неофициальным гимном главной радиостанции большой страны.
2: Да, а еще он знает, где зимовать. Улетает обычно на 3 месяца в Таиланд.
1: Да.
2: И об этом и поет, кстати.
1: Да, действительно. Тай-тай-тай.
2: Ну, а зимовки я имею в виду.
1: Да.
2: Ирочка, кто же это?
3: Нет.
2: Что?
3: Первая какая там подсказка была?
2: Ну, вот надо было слушать.
1: Ирочка, мы же не можем повторять. У нас же тоже правила есть. Ну, что вы как это прямо?
2: Что? Вы сейчас побежите быстренько в Google, да?
1: Куда?
2: Google.
1: В главный офис в Москве. И вчера Роскомнадзор штрафанул.
2: Ир. Ну как же так?
1: Ир, ну давайте
2: он
1: скажите,
2: один,
1: кто
2: он
1: это?
2: Как
1: вот
2: ветер.
1: Пальцем в небо просто. Неофициальный гимн главной радиостанции большой страны. Ну что вы, как это прям?
3: Все будет хорошо, по-моему.
1: У нас действительно все будет хорошо. И у вас все будет хорошо. Вне зависимости, выиграли вы или проиграли. Это Митя Фомин, ну что же вы?
2: К сожалению, без колонки, Русь, вы остаетесь. Ну что, зато у вас будет возможность позвонить и еще что-нибудь выиграть
1: да,
2: у нас.
1: Он один.
2: Он как ветер.
1: Вас обнимаем, Прокопьевску, привет.
0: Всем известный кое-кто на русском радио.

0: Реклама.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
3: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru.
4: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Когда наступит время, действительно выгодно покупать «Хавейл»?
6: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы «Хавейл» в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
7: Официальный дилер «Автопрестиж «Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kramea-havail.ru.
8: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
9: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
10: Симферополь, Лада, прием. Надо, Лада. А бензин вам надо? Очень надо.
11: Акция при покупке автомобилей «Лада» в наличии. Получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь, Лада, на Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
10: Надо, Лада. Симферополь, Лада.
4: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
12: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
13: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это

0: От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Лучший подарок – это деньги! Ни один человек не скажет «Спасибо, но у меня уже такие есть».
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
4: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
3: Русское радио. Любимая.
4: Ты мой бой, ты не мой парень, ты не моя пара. Пожара нет, только остатки пар.
3: Только лучшее.
5: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб этот вечер он пришел на свидание.
3: Слушайте лучшее. Любимое. На русском.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В подмосковном МВД причиной начисления водителям старых штрафов пятилетней давности назвали технический сбой. Специалисты устраняют неполадки. Ранее сообщалось, что водителям Московской области начали приходить на госуслуги уведомления о штрафах, выписанных еще в 2021 году. В большинстве постановлений при этом отсутствовали фотографии нарушений. Указана была только сумма штрафа от 500 до 3000 рублей. В России введут новый механизм контроля за собраниями жильцов. Протоколы собраний будут фиксироваться в государственной информационной системе ГИС ЖКХ с идентификацией каждого собственника на портале госуслуг. Такой законопроект подготовили в Госдуме, пишут «Известия». По оценкам депутатов, сегодня практически половина протоколов собраний собственников жилья подделывается. В России с 1 сентября некоторых сотрудников можно будет экстренно отзывать из отпусков. Это коснется работников предприятий с вредными и опасными условиями труда. Президент подписал такой закон еще в мае. Сейчас отозвать работника из отпуска можно только с его согласия. В России стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. В России вырос спрос на частных поваров, которые выезжают на дом и даже могут по заказу клиента сами купить необходимые для приготовления продукты. По словам аналитиков рынка, такая тенденция связана с изменением культуры праздников в стране. Люди стали чаще отмечать торжества дома, а не в ресторанах или кафе. Для большой компании это часто выгоднее, чем счет в общепитии. К тому же это позволяет иметь больше свободы в выборе меню и атмосферы. Курсы валют на сегодня: юань 12 рублей 28 копеек, доллар на четверг 83 рубля ровно и евро по Центробанку 95,78. На этом пока все. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: А что здесь происходит, дорогие друзья? Здесь продолжается главный утренний шоу страны. Русские перцы на русском радио. Для того, чтобы вам было сегодня веселее, теплее и, самое главное, бодрее. Дима Морозов напротив меня. Меня Антон Юрьев зовут. Люди, здравствуйте.
2: Да, кто как может борется с похолоданием, которое накрыло не только, кстати, Москву, но и многие другие регионы.
1: Что-то нас поднакрыло, да.
2: Да, люди жалуются. У меня, кстати, вот тоже жалоба есть. Не моя, а моей сестры. Она, значит, звонит мне вчера по видеосвязи. Плачет, показывает на себя, а покрасилась дома сама.
1: А, господи, ее, я думал, что случилось.
2: Ее отговаривали все. Не надо этого делать. Ну, сходи в салон. Ну, нет времени.
1: Ты знаешь, сколько это стоит?
2: Ее мастер в отпуске, да, это стоит еще бешеных денег. Ну, в общем, сейчас она сидит, не послушала советы, и сидит с зелеными волосами.
1: Ну, и нормально, ну, какое-то время, пока мастер не вернется, будет странненькая такая.
2: Ну, такая.
1: Странноватенькая.
2: Инопланетянка.
1: Да.
2: Ну, вот хочется у наших слушателей тоже сегодня спросить, какой совет они сначала пропустили мимо ушей, а потом пожалели.
1: О, сейчас польется вода горячая.
2: Да, расскажите нам, пожалуйста, вот что вам советовали, вы людей не послушали, потом пожалели. В личных сообщениях ждем в наших мессенджерах, во-первых.
1: Группа ВКонтакте есть, там есть пост с красивой фотографией, вот туда, пожалуйста, зашвырните что-нибудь.
2: И, конечно же, в нашем Максе там есть канал Русского радио, заходите в комментариях под постом, напишите, что вам посоветовали, а вы их не послушали.
1: Ждем.
0: На русском

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Расскажите нам, пожалуйста, когда вы не послушали чужой совет, а потом пожалели об этом. Вот в нашем Максе уже приходит первое сообщение. Рис пишет: «Я учусь вышивке, и мне говорили, что надо взять специальное кольцо и материал, чтобы вышивать лица у кукол и всякие фигурки на футболках. Ну, я проигнорировала, подумала, да ладно, я сама справлюсь. А потом у меня получилась кривая мордашка».
2: Извините.
1: Такая вот история.
2: Ну, а что? Ну, кривая, так-то. Вы знаете, вы подойдите к зеркалу, посмотрите на себя, восхититесь, и все.
1: А, я думал, ты сейчас скажешь, нечего на зеркало пенять.
2: Нет, зеркало пенять надо. Зеркала бывают кривые, фу на них. Вот, посмотрите просто, восхититесь, и все. Самая красивая. Вот.
1: Так мордашка-то не у нее, а у куколки.
2: Да без разницы. Без разницы. Понимаешь, ты знаешь, когда у девочки есть куколка, да, вот, то они хотят, чтобы эта сама, она была самой красивой на свете. Вне зависимости, если даже там глаз подбитый, ноги разные, да, и что-то не так получилось, да, или что-то с ней, знаешь, какие-то манипуляции сделать, все равно она самая красивая. Потому что у меня в машине валяется вот эта вот чупакабра, назовем ее так. Мне она очень нравится. Страшнючая, что ты...
1: А зачем она у тебя в машине?
2: Слушай, а я вот в пробках успокаиваюсь. Иногда косички заплетаю ей.
1: Ага, я думал, ты на ней срываешь свой стресс.
2: Нет, ну просто у меня есть и кукла, и молоток. Вот, лучше кукла, лучше косички заплетать.
1: Это правда, Антон. Все-таки ты добрый человек.
2: Спрашиваюсь.
0: Русские перцы на русском радио.
1: Так,

0: Есть люди, которым идет полнота. Моя полнота стоит. Еще и ест постоянно, а?
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться.

0: радио.
1: Ну, расскажите нам, пожалуйста, когда вы чей-то совет не послушали, а потом пожалели. Вот Валя говорит, что ей советовали купить определенный чемодан. Я сэкономила, говорит, и купила подешевле. В багаже мне его просто уничтожили. В итоге я, конечно, пожалела, что не купила тот неубиваемый.
2: Ну, может, это самоуничтожающийся багаж. Самоуничтожающийся.
1: Ну, я бы не хотел такой, мне на как мой багаж дорог.
2: Я помню, как у память. Тебя колесико отвалилось. Ну, не у тебя, а у чемодана.
1: У меня колесико, а полинки как будто бы топором рубили там этот чемодан.
2: Ты знаешь, я, кстати, мне прислали видео, как два мужика, которые разгружали, рубили топором чемодан Жуковой.
1: Хорошо, что ее сейчас нет, она бы расстроилась.
2: Ручная кладь.
1: Да.
2: Ручная кладь.
1: Так она тоже иногда бывает, страдает. А в 17 лет подруга, это Анечка нам уже пишет, сказала, да зачем этот институт? Надо сразу идти замуж. А мама давала совет сначала отучиться, получить корочку, а потом уже о любви думать. Ну и я вот маму не послушала, вышла замуж, теперь жалею, сижу без корочки. Аня.
2: Нормально, но мама была права. Институт есть такое слово. Ну, и здесь учиться мне 5 лет.
1: Знаете, одна моя бывшая одноклассница говорила, а зачем мне муж? Зачем я замуж выходила? Чтобы работать? Нет. Пусть он работает.
2: Сейчас сидит, страдает. Опять тоже, да? Нет?
1: Она вышла, кстати, на работу.
2: А, классно.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
14: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
15: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
16: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
15: Обслуживаться у вас можно?
16: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
17: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
7: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
18: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
19: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
20: В жизни одни люди – чудо, другие – чудики, а некоторые – чудовища. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: я ждал вот это сообщение. Я ждал его, что вот Наташа написала нам. В 2015 году ушла в декрет. Муж все думал, как и где подзаработать дополнительно, чтобы содержать семью. Предлагал мне купить биткоины. Я отказалась и его отговорила, типа, ну что это за ерунда. Теперь жалею, конечно.
1: Вот сейчас бы, конечно.
0: Когда они стоили 70 рублей, один биткоин.
1: Она просто думала, что это шутки, понимаешь?
0: Да.
1: Нифига не шутки.
0: В это.
1: Так, кстати, у вашей шутки, не про биткоины, а нормальные, может сложиться отличная карьера. Сначала вы ее придумываете, потом я, Антон Юрий, значит, расскажу ее в эфире, а закончится все собственной коллекцией одежды.
0: Да.
1: Присылайте авторские шутки на сайт rusradio.ru, на лучшие прозвучат на русском радио, а их создатели получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Вот она, коллекция про Депорте. Вот, и в общем-то, от одной строчки до модного бренда один шаг. Все подробности где, Дмитрий?
0: На сайте rusradio.ru от кутюр.
1: Умничка.
2: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Ну, пишите нам, пожалуйста, ваши истории по теме, когда вы чей-то совет не послушали, а потом дико пожалели. Вот нам Ирочка написала: ребята звали обучаться на бизнес-аналитика 4 года назад. Когда для поиска работы достаточно было выложить резюме, и HR тебе сами звонили, и зарплаты тогда были выше. Я тогда отказалась, подумала, где я, а где вообще IT. В итоге пришлось обучаться уже 2 года назад, когда была беременна. И был стресс, и голову туманили гормоны, а трудоустройство стало сложнее. Ну, естественно, все захотели войти. Войти. Итог все равно, конечно, хороший, но Ирочка пожалела, что тогда не послушала людей. Понимаешь? Потому что тогда
1: вспомнила бабка, как девка была. Понимаешь?
0: Да,
1: да. Вот, знаете, есть же хорошее выражение: к черту все, берись и делай.
0: Да.
1: Вот тебе пришло, сразу делай. Все.
0: Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть.
1: Действительно, лучше вообще не жалеть ни о чем.
0: Это
1: не
0: точно.
1: Не жалей ни о чем.
0: Поэтому сейчас вот вы можете получить прибавочку к своей зарплате.
1: Да. Вот сейчас у вас на кону 10 тысяч. Вот
0: есть.
1: Дима произносит цифры, вы звоните, попадаете в игру против правил, да, и не надо вот это: а я не выиграю, может, я не получится, а может, я не дозвонюсь, а зачем мне эти 10 тысяч, да пойду я лучше заработаю. Потом будете кусать себе локти, ну вот и кусать локти тому человеку, который выиграет.
0: Да. Поэтому давайте, ребят, у нас отпуск уже послезавтра, поэтому, пожалуйста, заберите 10 тысяч, в конце концов. Сделайте нам такой приятный подарок.
1: Да, цифры.
0: 8-495-995-105-7.
1: Вперед!
2: Русские перцы. На русском радио. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на kampageta.t2.ru.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: Камера, мотор, начали!
14: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
15: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
16: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
17: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: Вот. Это ухватил!
20: Ура! Купила! Мое!
21: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
22: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
23: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
24: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся
0: на крючок аденомы простаты.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
6: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
25: Новая песня на русском.
26: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
27: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
25: Русское радио.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дорогие друзья, игра против правил. Денежки пересчитали, сейчас будем раздавать. Возможен вариант, получит эти деньги Александр из города Челябинск.
2: Александр, здравствуйте.
1: Саш, привет.
3: Привет, привет.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вы скажите, вы суровый человек?
3: Ну, немного, да?
2: Немного суровый.
1: Ну, как немного? Ну, как, извините. Если бы он был вообще суровый, он позвонил бы, и после фразы Александра «Здравствуйте», он говорит: «Деньги сюда,
2: на базу,
1: давай».
2: Да.
1: И все.
2: Какие
1: вопросы? Давайте с вами поиграем. Какие игры? Мы взрослые люди.
2: Да.
1: Бабло по номеру карты.
2: Да, да. Александр, вы готовы с нами поиграть?
3: Конечно.
2: Ну вот, значит, у нас сейчас таймер запустится. Счетчик так называемый, значит, 20 секунд у вас будет...
1: Сашку на счетчик поставим, молодец.
2: Первый раунд, 20 секунд, 5 вопросов. Отвечать надо неправильно, но логично. Все ли вам понятно?
3: Все понятно.
1: Ну тогда удачи. Поехали.
2: Я пошло.
1: Какой предмет используют, чтобы увидеть отражение?
3: Вентилятор.
1: Как называют центр мишени для дартса?
3: Телефон.
1: Из чего делают омлет?
3: Из колбасы.
1: Чем?
2: Омлет делают иногда из колбасы.
1: Да?
2: С яичками.
3: Рис же делают.
2: Из колбасы делают омлет. С яичками.
1: Ну вот это да, но как так? Ну...
3: Честно говоря, первый раз слышу такое.
2: Да? А вы зайдите к нам в буфет на первый этаж,
1: не,
2: там будет омлет с
1: колбасой. Не к нам, к Димке, он странный, у него свои рецепты. Вот, еще есть Иван Рускулинар тоже.
2: Да. В омлет что? Добавляют колбасу.
1: Не, слушай, ну дай 2000-то, что ты как этот?
2: Да 2000-то я дам.
1: Ну, 2000 это нормально. В Челябинск отправь 2000 и не будь таким человеком.
2: 2000 рублей летят в Челябинск.
1: Сань, 2000 вам, вот Челябинску низкий поклон, вас крепко обнимаем.
0: Игра против правил на Русском радио. Реклама.
4: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
5: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
6: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
7: Акция. При покупке автомобилей «Лада» в наличии получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
6: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
7: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
8: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Когда наступит время, действительно выгодно покупать Хавейл?
11: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы Хавейл в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
12: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
13: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
14: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это

0: От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и Jayku. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Для настоящего электрика провода делятся строго на два типа. Вроде этот и...
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Что слушает страна?

0: Чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Росстат вторую неделю подряд зафиксировал дефляцию, снижение потребительских цен. По подсчетам ведомства, за минувшие 7 дней цены сократились на сотые доли процента. Сильнее всего подешевели картофель, капуста, свекла и лук, подорожали сахар, гречка и пшено. С начала года потребительские цены в России выросли на 4,6%. Годовая инфляция, по данным Министерства экономического развития, составила чуть больше 6%. Между тем, Федеральная антимонопольная служба начала проверку роста цен на мясо, мясо птицы и говядину. Ведомство направило запросы крупнейшим производителям. Компании должны предоставить данные, в том числе об отпускных ценах, себестоимости и рентабельности бизнеса, пишет РБК. Ранее сообщалось, что закупочные цены на свинину рухнули на 20%, и бизнес столкнулся со снижением рентабельности. Птицефабрики сократили выпуск куриного мяса на фоне роста затрат на корма и топливо. Говядина за год подорожала почти на 16%. И оказалась одним из самых быстро дорожающих товаров в потребительской корзине. В Министерстве просвещения дали рекомендации по обучению школьников во вторую смену. Уроки в этом случае должны заканчиваться не позднее 7 вечера. Не допускается проведение так называемых нулевых уроков. Обучение в три смены в российских школах запрещается. По данным, на 2024 год вторая смена оставалась в каждой седьмой российской школе. Ну и последнее. В Японии олени съели почти 2 миллиона подсолнухов и сорвали популярный фестиваль. На поле не осталось ни одного стебля. Традиционный фестиваль должен был пройти 23 августа на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Каждый год волонтеры высаживают здесь подсолнухи на площади в 9 гектаров. Состоится ли фестиваль в следующем году, пока неизвестно. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Антон Юрьев и Дима Морозов и шоу «Русские перцы».

0: что, дорогие друзья, вот он и наступил, тот самый третий час главного утреннего шоу страны «Русские перцы». Антон Юрьев, Дима Морозов здесь вместе с вами. Полиночка у нас приболела, к сожалению, ее мы услышим уже только осенью, потому что мы уйдем в отпуск с Антоном. И с Полиной, естественно, тоже.
1: Нет, просто мы уйдем в отпуск с Антоном, такое ощущение, что действительно ты просто взял, сказал, братка, поехали куда-нибудь, отожжем месяцок.
0: Отпуск у нас будет в разных местах планеты, но командировка будет в одном, в Нижнем Новгороде. Мы с тобой должны спортом заняться в эти выходные.
1: Не-не-не-не!
0: Ну, чуть-чуть, Антон, там нам приготовили полосу препятствий.
1: Погоди, там же в начале расписания был ужин какой-то торжественный.
0: Будет и ужин.
1: Спортивный?
0: Спортивный. С полезной едой.
1: До свидания.
0: С правильным питанием.
1: До свидания.
0: Потому что я тебе советую, Антон, все-таки присоединиться к этим людям, которые, ну, как бы за правильное питание.
1: Это ж надо, вот вроде как бы ты мне и хорошего желаешь, но вроде бы как бы и подопустил слегка.
0: Не, ну можно вкусно поесть. Вкусно и правильно. Это тебе к Соловьеву. Ну, а что касается сегодняшней нашей беседы, мы обсуждаем советы, которые вам дали, вы их не послушали. И пожалели.
1: И мы вам за это...
0: Да. Вот расскажите нам, пожалуйста, об этом совете в наших социальных сетях. ВКонтакте, например.
1: На, есть, на все мессенджеры работают.
0: Да, в Максе, например, есть пост, там тоже можно написать.
1: Вы пишите везде, где хотите, можете письма.
2: На русском радио.

0: вы тоже не забывайте, что мы ждем ваши сообщения по теме сегодняшней. В нашем, например, мессенджере «Макс», какой совет вы сначала пропустили мимо ушей, а потом пожалели? Вот Анатолий говорит, что мама в детстве всегда предлагала пойти учиться игре на гитаре, но я ее не послушал. А потом, когда вырос, понял, что гитара бы точно прибавила популярности у девушек, потому что во времена моей юности поющие под гитару молодые люди всегда были окружены красавицами.
1: Конечно, а что по подъезда под окнами-то просто так орать?
0: Вот именно.
1: Моя любовь на пятом этаже.
0: Ну и плюс-то как бы на любом дне рождения, на любом празднике вы бы были в центре внимания всегда.
1: Однозначно. И девчонки вокруг вились бы все такие. Да. Привет.
0: А вышли бы на Арбат, например, еще и с деньгами бы оттуда ушли.
1: Однозначно. Но нужен друг с большой шапкой.
0: Ну или с колонкой, например.
1: Твоя не подойдет.
0: Да, моя нет.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: отопления.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
3: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moreкраймея.ру.
4: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Лакшери оптика «Баннет». 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
6: Я не держу зла. Мое зло неудержимо.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Дима Морозов, Антон Юрьев. Работают за троих. Русские перцы.
1: Кстати, большое количество сообщений приходит про браки. Вот Светочка говорит, 2 раза выходила замуж, говорили, не надо, и 2 раза пожалела. Понимаешь?
2: Давайте, Бог любит троицу.
1: Конечно, 3-й должен быть счастливый.
2: Давайте 3-й раз нормально пригласите нас, мы проведем, поедим.
1: Да, Борис. Борис, да, надо правильный порядок выбрать. Да, да, да. Борис говорит, что после армии говорили ему, чтобы он оставался на службе или шел в милицию. Пенсия после 45. Сейчас мне 55, еще пахать и пахать. Жалею, что не послушался.
2: Сейчас бы был генералом. Как хорошо бы генералом.
1: Ну, кстати, примы и премьеры театра большого, они выходят еще раньше на пенсию.
2: Ну, они же идут преподавать, понимаешь? У них же есть это самое, у них огромное количество путей развития дальше.
1: Да.
2: Потому что, во-первых, если ты прима, да, то ты можешь обратиться в собственную балетную школу. Все.
1: Это тоже в том числе. Ну, в любом случае, если выбирать профессию, где на пенсию уходят раньше, там и работать надо начинать раньше.
2: А у радиоведущих есть какая-то там, не знаю, раньше на пенсию уходить?
1: Нет.
2: Ну, производство-то вредное.
1: Нет.
2: Производство кинокомпании «Русское радио».
1: Не, ну тебе дали какой-то орден за заслуги перед Отечеством, по-моему, да?
2: Ну,
1: может быть, тебе из-за этого на пару лет раньше дадут выйти на пенсию?
2: Не уверен.
0: Русские перцы. Русские перцы на «Русском радио». Реклама на русском. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
6: Реклама. ООО «Kärcher». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Гипермаркет «Офис Мак».
11: Звонок для учителя.
12: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
10: Экономьте с «Офис Мак».
12: ООО «Офис Мак АТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
13: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
14: Из недвижимости у меня только бровки домиком. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Ну что, расскажите нам, пожалуйста, дорогие друзья, кого вы не слушали, а потом пожалели.
2: Угу. Вот. Родители не слушали по-любому.
1: Да, вот говорит нам Игорь. Он говорит, я хотел купить себе... Вот Игорь пишет. В начале моды на широкие штаны знакомая девочка, которая училась на стилиста, посоветовала мне носить вот такие штаны широкие. Но я не соглашался. Мне казалось, что это уродство. Но теперь вижу, что я тогда был бы уже самый модный. А сейчас что? Я уже, как все, жалею, что не послушал ее раньше. А штаны мне реально идут.
2: Не, ну, по поводу широких штанов, я тоже хочу себе широкие штаны, правда, все уже. Потому что, как, знаешь, ходишь так просторненько, тело дышит. Ну вот, слышишь дыхание.
1: Ну, на самом деле, широкие штаны — это реальное прям удовольствие.
2: Да, особенно если они из такой, знаешь, из проветриваемой ткани какой-то такой, знаешь.
1: Ну, она в любом случае проветриваемая, потому что между ногами получается огромное количество воздуха.
2: Слушай, я вот мерил недавно широкие штаны в обтяжку.
1: Ну, ты возьми размер 5XL.
2: 5XL? Действительно. Спасибо огромное. Будешь Почему? Моим стилистом?
1: Есть же такие магазины для больших,
2: конечно, есть.
1: Хороших,
2: да,
1: людей.
2: Огромные, да.
1: Вот, пожалуйста.
2: Будешь моим стилистом? Я не понял, ты сейчас задумался, что ли, на твоем предложении?
1: Да я не знаю, что тебе предложить, кроме черного. Ты же ничего не будешь носить.
2: Надо сразу,
1: а я,
2: да,
1: люблю,
2: говорить.
1: Яркое такое, красивое, модное.
2: Сразу да.
1: Все, вот все. Тогда буду. Давай, поехали.

0: красота.
1: Подожди, сейчас дотанцую, подожди.
0: Давай, давай.
1: Там-там-там-там. Слушай, а ты видел мое боа и перья?
0: Зачем оно тебе?
1: Я хочу, чтобы этот танец был ярким.
0: Не надо.
1: А, хорошо, ладно.
0: На сцене должен быть только один король, Антон.
1: Хорошо,
0: понял?
1: Пожалуйста.
0: Все. Пожалуйста. А сейчас мы почитаем еще сообщение по нашей сегодняшней теме. Вот Маша нам написала грустную историю. Она говорит, у меня история наоборот. Все отговаривали меня от написания песни через Иишку. Я не послушала. Думала, я самая умная. Сейчас как сделаю хит и покажу им. А в итоге... Мне в комментариях написали такое, и что я бездарная, и что я вообще никчемная, и что через ИИ пишут только сумасшедшие. Маша, вот такое вот ей написали.
1: То есть получается
0: связь.
1: 75% шоу-бизнеса сумасшедшие, что ли?
0: Не знаю.
1: А я знаю, я их видел.
0: А вот, кстати, еще про музыку. Сообщение от Славы пришло. В 5 классе музыкалки рандомная бабулька, вошедшая в класс по фортепиано, сказала: «Господи, ну зачем же вы все идете в эту профессию? На что вы потом собираетесь жить?»
1: Рандомная бабулька.
0: А в чем был совет этой бабульки, что надо уйти из музыкалки?
1: Найди себе нормальную работу. Что это?
0: Не, ну, ребят, ну не все же, кто заканчивает музыкалку, они идут работать музыкантом.
1: Да, это такое-то хорошее развитие. Понимаете?
0: Во-первых, вы развиваете себе лобные доли.
1: Да, во-вторых, вы будете слушать классику, понимаете?
0: А в-третьих, у вас левая рука работает так же хорошо, как и правая.
1: Да.
0: Всегда пригодится.
1: Вы можете аплодировать тем, кто связал все-таки с этим жизнь, левая,
0: ну,
1: правая.
0: Да, вот, понимаете?
2: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
9: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
10: В ленте.
11: «Волга». Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Знакомьтесь. И помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
14: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
15: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
17: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
18: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
19: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте АЗС.ру.
5: Автонефть.ру.
4: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
20: Зеркальце и яблочко на тарелочке – самые популярные древнерусские поисковики. Рекламная служба Русского радио. 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ваши советы нужны, как в бане кастаньеты.
2: Да, свой совет себе посоветуй.
1: Вот Анечка нам из Тулы написала, бабушка ей в детстве говорила: не выщипывай брови тонко, мода пройдет. Я не послушала. И теперь мои брови остались где-то в 2007-м и, кажется, возвращаться не планируют. Анют, вы знаете, есть такие классные мастера, художницы, татуировщицы.
2: Татуаж
1: делают, да. Вот, а значит, у них есть специальные шаблончики, и они вам такие могут бровки нарисовать. Просто, главное найти своего мастера.
2: Да, даже разные могут.
1: 3D-брови.
2: Одна удивленная, а вторая нормальная.
1: Ну, это может быть как...
2: И такой: добрый вечер, как поживаешь?
1: Это чересчур модно, Антон. Давай все-таки немножко... Потому что брови навсегда.
2: Брови
1: мода
2: навсегда.
1: Мода временно, а брови навсегда.
2: Да.
1: Олеся из Саратова пишет: все мне говорили, не делай тату... А, вот опять про тату. Не делай тату с именем парня. Но я ж самая умная. Расстались с ним через полгода. Хожу с татушкой Алексей, а муж Николай.
2: А Николай видел?
1: Ну, интересно. Ну, кстати, здесь даже буквы никак не поменяешь. Не докрутишь, не дорисуешь.
2: Да.
1: Придется чем-то перекрывать.
2: Слушай, а можно просто зачеркнуть и написать Николай? Главное, да, чтобы потом Николай не зачеркнуть и
1: нет,
2: дальше.
1: Вы, в принципе, знаете, Олесь, можете зачеркнуть и написать Макс.
2: Зачем?
1: Потому что он придет скоро.
2: Кто?
1: Орлов.
2: А зачем? Это же не ее получается.
1: Ну и что? Ну, он постоянен.
2: А что там, погоди, там речь идет о размещении рекламы у нее?
1: Кстати, это
2: да.
1: Тоже хорошее.
2: Напишите 105.7, напишите русские перцы, чего нет?
1: В принципе, Олесь, вы услышали, да,
2: да,
1: нашу идею?
2: Олесь, это заработок, поверьте мне.
1: Вот, а можно какие-нибудь временные татуировки, которые там, знаешь, на неделю действуют?
2: По переводках, которые в жвачках,
1: да,
2: были, да?
1: Да, да. Вот тогда можно столько денег... Слушай, это хороший стартап, я обдумаю его в отпуске.
2: Да, да, да.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, попрощаться-то мы забыли.
2: А, я просто думал, что ты поставил песню, чтобы мы это самое взяли и потанцевали. А что прощаться-то?
1: Да завтра прощаемся.
2: Да, мы завтра увидимся, все равно, что.
1: Вот. А Орлова ждем.
2: Орлова ждем. Кто его не ждет? Орлов самый ожидаемый на данный момент.
1: До завтра.
2: Это Морозов Юрий. Пока.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД».
3: Симферополь, Лада, прием. Надо Лада. А бензин вам надо? Очень надо.
4: Акция. При покупке автомобилей «Лада» в наличии получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
3: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
5: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не ответа.
6: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Когда наступит время, действительно выгодно покупать Хавейл?
9: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы Хавейл в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
10: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameya-havail.ru.
11: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
12: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это

0: От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Ждешь, ждешь этого марта, а потом бац! Как февральнуло!
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В поставленных на СВО продуктах нашли множество нарушений ГОСТа. В консервах оказалось мало белка и мяса. Вместо этого использовались обрезки свиных шкур, низкокачественный жир и загустители. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Министерство обороны, в условиях боевых действий снижение питательной ценности сухих пайков чревато быстрой потерей массы тела, повышенной травматичностью и медленным заживлением ран. Заведено уголовное дело. В России ввели ограничения на использование сим-боксов, устройств с большим количеством сим-карт, до 250 штук. Такие аппараты позволяют одновременно совершать несколько звонков или рассылать сообщения. Согласно постановлению правительства, с марта следующего года операторам связи будет запрещено заключать договоры на использование сим-боксов с физическими лицами. Это антимошенническая мера. Злоумышленники часто используют сим-боксы в своих обманных схемах. Ювелиры на фоне снижения спроса и роста цен на драгоценные металлы стали сокращать выпуск украшений. В первом полугодии в оборот поступило 10 миллионов золотых изделий, на 11% меньше, чем год назад. Количество серебряных сократилось на 13%, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную пробирную палату. При этом продажи украшений снизились ненамного, а в сегменте серебра и вовсе выросли. По словам экспертов, это свидетельствует о смещении спроса в сторону более доступных изделий. Ну и последнее. Москва, Петербург и Казань возглавили рейтинг российских городов по числу студентов. В топ-10 также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар и Нижний Новгород. Об этом сообщает Министерство просвещения. В ведомстве напомнили, что в ближайшие 10 лет в стране должны появиться 40 кампусов студенческих городков. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Доброе, прекрасное, хорошее либо утро, либо день. Не знаю, что там у вас на часах, но самое главное, что день как будто бы еще только-только начинается. Поэтому всем здравствуйте, Русское радио. Наверняка у вас какие-то планы есть на сегодня. Первый пункт – сделать все самое важное. Второй – не отвлекаться. Третий – опа, песня любимая. Сделать погромче, и больше большие планы никуда не денутся. Когда день начинается с правильной музыки, даже дела идут как-то, знаете ли, бодрее. Поэтому делайте громче. Здесь вся прекрасная и хорошая, доброе русское радио. Нашим утренним русским перцам огромное спасибо за бодрость, которую они нам подарили. Дальше чашечка кофе. Ваша утренняя музыка любимая. Меня зовут Макс Орлов. Сейчас вместе.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Фигура, она или есть, или не надо есть.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

представляет или нет, но летом, даже кино смотрится по-другому. Можно устроить вечерний сеанс на даче, взять плед, что-нибудь вкусное, пересмотреть фильм, который знаешь почти что наизусть, и все равно в нужный момент даже подсказывать что-то героям. В общем, любимое кино, оно такое, сюжет не меняется, а вот настроение под него каждый раз новое. Так что да, Колумбия не представляет, а мы очень даже. Русское радио, здравствуйте.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.RB. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-4-76-29.

0: Специальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
4: Русское радио приглашает.
5: Здорово, кожаные мешки!
4: Гарик Харламов.
6: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
4: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино.
5: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
7: 6+.
8: Один раз я очень устал. И теперь не могу отдохнуть обратно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

вообще устроилась, мне кажется, достаточно неплохо. Такая холодная, вся далекая, недоступная. Про нее веками пишут стихи, поют песни, признаются под ней в любви. Вот что значит грамотно держать дистанцию. Но есть с ней что такое. Вот выйдешь летней ночью, посмотришь наверх, и сразу хочется мечтать, вспоминать кого-то, и чтобы обязательно играла подходящая песня. Может быть, это моя Мишель, «Малиновая луна». Помнится, у нас была и сиреневая в том числе. Кстати, вот еще одна «До луны и обратно». Что там у нас с лунным календарем? Замкнуло наших исполнителей. Но не знаю, если на вас она действует позитивно, положительно, ну, значит, все в полном порядке. Это «Русское радио», у микрофона Макс Орлов. Далее в продолжении эфира Ирина Дубцова.

песня настолько популярна, настолько шагает из века в век, что называется, что, мне кажется, давно пора бы уже придумать и продолжение, и вторую, и третью, и четвертую, и пять частей смело можно было бы выпускать, и все они были бы, наверное, очень даже популярны. В общем, иногда для вдохновения не нужен ни отпуск, ни великий знак свыше. Нужна одна лишь правильная песня. И вот ты пять минут назад ничего не хотел, а теперь хочется жить, любить, путешествовать. Что-нибудь изменить. Правда, к концу песни иногда это отпускает. Но здесь главное правило вдохновения — быстро ставить следующую. Вот, например, «Мари», такая песня.

0: Реклама на русском.
1: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 60.

0: Офис Маг.
1: Офис Маг, город Воронеж, ОГРН 109-366-805-3005.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
7: Категория 16+.
8: Золушка никогда не просила себе принца. Она просила выходной и красивое платье. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

0: Ну, этот человек точно знает, где, как, с кем и когда. Посмотрел на зарисовки некоторых из вас в соцсетях. Да, кому-то удалось застать затмение, и это, конечно, очень красиво выглядит, а самое главное, романтично. И люди собирались посмотреть на солнечное затмение, люди признавались в любви, в чувствах. Да, что это значит? Это значит, что нужно использовать каждый данный тебе момент, чтобы эта жизнь, это лето запоминалось. Поэтому, если вдруг вы понимаете, что вам нужно совершить какой-нибудь маленький, но все-таки подвиг, оглянитесь по сторонам, посмотрите. Я думаю, что жизнь подкинет вам тот самый счастливый и удачный случай, когда можно сделать тот самый шаг навстречу. Русское радио здесь. Меня зовут Макс Орлов. Ловите прекрасную новинку. Вам понравится.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
1: Русское радио.

рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
2: Акция при покупке автомобилей «Лада» в наличии. Получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8 978 076 3200 и на крым.лада.ру.
1: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
2: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не ответа.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда наступит время, действительно выгодно покупать Хавейл?
5: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы Хавейл в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
6: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameedefishavail.ru.
7: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
8: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это

0: быстрые покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Exlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Хорошо, что завтра пятница, а не послезавтра, как вчера.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио. Что слушает страна? Позвони мне.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России прокомментировал ситуацию с курсом рубля. «Крепкий рубль может радовать только обычных граждан, но создавать проблемы экспортерам», заявил Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Сахалинской области. Глава региона, в свою очередь, отметил, что из-за крепкого рубля Сахалин недополучает денег в бюджет. Ранее аналитики отмечали, что рубль оказался переукреплен. Чтобы исправить ситуацию, Минфин с прошлой недели увеличил объем ежедневных покупок валюты. В итоге рубль за последние дни потерял около 6%. Россияне стали чаще досрочно закрывать ипотеку. С января по март объемы досрочных погашений достигли почти 400 миллиардов рублей и за год выросли на 20%. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. По словам аналитиков, заемщики стараются быстрее избавиться от кредитов, взятых по завышенным ставкам. Еще одна причина – снижение доходности вкладов. На этом фоне люди начали забирать сбережения из банков и отдавать их на сокращение долгов. В российских детских садах впервые проведут антитеррористические учения. Они состоятся 18 и 19 августа. Мероприятие всероссийского масштаба также запланировано в школах, сообщили в Министерстве просвещения. Специалисты проверят готовность педагогов и охранников. Всего в ведении Минпросвещения находится почти 110 тысяч образовательных учреждений. Далее о спорте. Российский вратарь Матвей Сафонов завоевал 9-й футбольный трофей в составе французского клуба ПСЖ. Пари Сен-Жермен выиграл Суперкубок УЕФА, победив накануне английскую Астон Виллу 2-1. Сафонов вышел в стартовом составе и, отыграв весь матч, отбил 3 опасных удара. В матче за Суперкубок УЕФА встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона. На этом пока вся информация о развитии событий в следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском.

0: Русском радио.
1: Но, кстати, согласитесь, что рабочее настроение не всегда приходит вместе с нами в офис. Иногда мы уже на месте, а оно еще где-то там едет. И вот тут помогает музыка. Одна любимая песня, вторая, и руки сами начинают что-то там делать. Главное, случайно не перепутать рабочие плейлисты с пятничным, а то вместо отчета получается корпоратив. Так это во сколько у нас? В 11 по Москве. Ладно, отличного настроения вам. Вы слушаете Русское радио. Все точно будет прекрасно и хорошо, потому что мы за ним присмотрим.
2: Где

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
3: В новогодние праздники человек на 80% состоит из майонеза.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

замечали, наверное, что к одним людям почему-то тянет сразу. Не из-за внешности, статуса или идеально подобранного парфюма. В них просто что-то светится изнутри. Спокойствие, доброта, юмор, энергия. Вот такой человек входит, и будто в комнате становится чуть светлее. Вот вам и сила притяжения, что называется. Ньютон, конечно, объяснял ее немножко иначе, но он просто не был влюблен в вашу коллегу, например. Солнце внутри, Иракли на волнах Русского радио прямо сейчас. Светите и вы. Пускай именно вы со своим приемничком и музыкой будете центром притяжения. Ну, а мы так подмигнем вам. Всем слушателям радиостанции большой привет.

0: О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16:30 и 20:30. И в воскресенье в 11:30 и 19:30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру». Конфетный.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
3: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Море зовет, волна поет, а мы такие не поедем. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

«Ла-ла-ла», вот так называется песня. Также можно и подпевать, и вот иногда хочется петь просто так. Просто настроение такое, не знаю, светит солнышко, песня играет, душа требует микрофон, все что угодно. В общем, что или кто мешает нам запретить? Пойте в машине, дома, на работе, только коллег предупредите, у них тоже вообще-то планы на этот день. И, может быть, они не собирались слушать ваше пение. Но так или иначе, это, конечно, заряжает и заражает в хорошем смысле этого слова. Поэтому ваше настроение — это настроение всех, кто окружает вас. Русское радио здесь, у микрофона Макс Орлов, и мы продолжаем.

0: как-то все там, там, там, как-то все размеренно, скучно, я бы уснул. Нет, нужно даже в отношениях делать вот такие вот американские горки, эмоции в том числе. Опять же, подчеркну мое мнение, никому не навязываю, потому что, ну, когда все ровненько, как будто бы не хватает перчинки. Так что музыка, пускай наша, вдохновляет вас на большие дела, поступки. Нужно быть отважным, храбрым. Нужно совершать дела в отношении своего человека, которого очень сильно любите. И тогда в ответ вы будете видеть вот те самые горящие глаза. Как мне кажется. Вот вам новинка. Держите, ловите, слушайте и складывайте где-то аккуратненько под сердцем.
1: Новая песня на русском.
2: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
3: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: А меня все время приглашают, знаете, вот играть ноги вот этого человека, который там, ну, в детективе лежит, ну, уже без движения.
3: Понимаешь, ну что я тебе могу сказать? Ну, во-первых, твои последние роли меня просто очень радуют. Потому что, во-первых, у тебя красивые ноги. В-третьих, ты на тебе, как ни на ком другом, вот эта бирка смотрится с этим.
2: Хороший детектив.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Гипермаркет «Офис Мак».
8: Звонок для учителя.
9: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
10: Экономьте с «Офис Мак».
11: О, «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.

0: зиму на суточно.ру.
1: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Когда в семье есть военные, все ходят по струнке. Когда музыканты, всем по барабану. Рекламная служба Русского радио 5797.

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закалялась.

любовь, конечно, вообще плохо поддается логике. Можно составить список, какой человек тебе нужен, какой характер, привычки, интересы. А потом появляется совершенно не тот. И ты думаешь, подождите, он вообще не соответствует техническому заданию. А сердце все равно, оно кастинг уже закрыло и, в общем, не спрашивает тебя, просто взял и влюбился. Ладно, метеоритом Юлия Михальчик пролетела только что здесь, на волнах Русского радио. Так песня называется. Ну и дальше тоже будем немножечко страдать, быть может. С другой стороны, это я называю песню страданием, а кто-то скажет, нет, это мечтание, это мысли, мечты, фантазии. Так что Джонни для вас, дорогие слушатели. Самое главное, чтобы вам нравилось и вы делали погромче. «Комета» называется песня.

0: Реклама.
1: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
2: Акция при покупке автомобилей «Лада» в наличии. Получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
1: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
2: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это

0: Выборы и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Умная женщина всегда превратит узы брака в бразды правления.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минэкономразвитие подготовило проект правительственного постановления о запуске в России беспилотных автобусов. Без водителей на дороге пустят как небольшие маршрутки, так и крупные городские автобусы. Подмосковные власти уже провели испытания таких транспортных средств. Теперь, как пишет газета «Коммерсант», пилотный проект запустят в Москве, Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Аналитики считают, что машины нового типа можно безопасно использовать в крупных городах, где развита сеть выделенных полос. Жители столичного региона предупредили о сильном ветре. В связи с этим в Москве и области объявили повышенный уровень погодной опасности. Не исключен кратковременный дождь. Между тем, в столице заметно похолодало. Сейчас за окном 15 градусов, ночью было около 10. По данным гидрометцентра, причиной изменения погоды стал западный циклон. В каждой российской школе с 1 сентября создадут комиссию по урегулированию споров. В состав таких органов войдут учителя и ученики. В комиссию смогут обратиться родители, не согласные с тем, что ребенку выставили низкую оценку по поведению, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В предстоящем учебном году 10 школ в каждом регионе России будут выставлять ученикам со 2 по 8 классы оценки за поведение по шкале из 3 ступеней: образцовые, допустимые или недопустимые. Ну и последнее. Россияне стали чаще менять пароли в финансовых приложениях. Это показал опрос профильного сервиса. По его данным, более 40% респондентов за последний месяц поменяли пароль минимум в одном приложении. Чаще остальных это делают россияне от 25 до 34 лет. Больше половины опрошенных после появления резонансных новостей о мошенничестве проверяют историю входов в банковские приложения или уведомления о последних денежных операциях. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

идеально песня описывает наше с вами состояние. Послушайте Лигровского радио и, собственно, радиостанцию, потому что вот уже у кого-то 5, 10, 20 и много больше слушают радиостанцию с того самого момента, когда мы зазвучали впервые. Если что, кстати, 2 августа был день рождения. Случился. Всем, кто помнит, знает, любит и изо дня в день включает, большое спасибо. Конечно же, мы, в общем, стараемся оправдать ваше доверие и каждый день становимся лучше для вас. Новый музыкальный час на Русском радио. Меня зовут Макс Орлов. В начале часа группа «Серебро». Ну и сейчас одна жизненная песня в исполнении Дениса Майданова для вас. Послушайте. Послушайте.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2020.

улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ СКГ».

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
3: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Когда наступит время, действительно выгодно покупать «Хавейл»?
5: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы «Хавейл» в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
6: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kraimea-havail.ru.
7: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
8: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
9: Чистая квартира и вкусный ужин. Два признака неисправного компьютера.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

ночь, конечно, расскажет. У ночи, понятное дело, особый характер. Днем мы все серьезные. Работа, встречи, планы. Перезвоню. А ночью вдруг начинаются долгие разговоры, признания, прогулки, не имеющие маршрута, сообщения тем, кому днем писать категорически не собирались. Видимо, после полуночи разум тоже ложится спать. Ну и самое интересное остается на совести сердца, конечно. Ладно, улыбок вам, счастья. Орлов микрофона. Вы слушаете «Русское радио».

0: Реклама на русском.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
2: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-47-629. Город Москва. 18+.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
14: Жара – это когда ты выходишь из душа и через минуту понимаешь, нужно идти обратно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

тысячу, и две, и три тысячи раз говоришь мужчине, а он все равно не слышит и делает по-своему. Не знаю, может быть, это природа, а может быть, говорить нужно так, с подходом к каждому человеку, чтобы откладывалось именно у него в голове, в мыслях и сердце. Алиса Морозова только что здесь на волнах Русского радио. Это песня, которая называется «Тысячу раз». Знаю, что кому-то очень даже откликается внутри. Ну что ж, ладно, захотелось погрустить немножко. Вот вам еще одна. Григорий Лепс, Ирина Аллегрова. Слова точно знаете, так что, чувствую, будем петь хором.

0: Для этого должны быть большие ладошки, чтобы счастье получилось и появилось, и поместилось туда как можно больше, да и чтобы согреть получилось тоже. Это «Елка» на волнах Русского радио прямо сейчас, а мы же за окошком как-то грустно, серым-серо с одной стороны, с другой стороны. Помните, как в песне пелось? Нету природы, плохой погоды. Так что улыбаемся такому лету вместе с Русским радио.
1: Полгода, плохая погода, полгода, совсем никуда.

0: Смешные шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Реклама на русском.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Камера, мотор, начали!
4: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
5: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
9: Гипермаркет Офис Мак.
10: Звонок для учителя.
11: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
9: Экономьте с Офис Мак.
11: ООО Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
13: Русское радио приглашает.
14: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
13: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино.
14: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
15: 6+.
16: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
17: Категория 16+.
18: Моя любимая спортивная дистанция – стометровка. От дивана до холодильника. С препятствием в виде кота. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Да, у каждой истории действительно когда-то появляется эпилог. Однажды мы снова превращаемся в «я и ты». Ну и все, что осталось, это фотографии, несколько песен, память о времени, когда было максимально хорошо. Наверное, не каждую любовь нужно спасать, некоторую нужно просто красиво запомнить. И потом из всего этого получается вот такая же не менее красивая песня. А Настя, Дим Билан, на русском радио «Эпилог» называлась она. Нежная. Наоборот, этот персонаж очень даже влюблен, и здесь все только-только начинается.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
3: Акция. При покупке автомобилей «Лада» в наличии получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8 978 076 3200 и на крым.лада.ру.
2: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
3: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не ответа.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Филологи вместо знаков внимания предпочитают знаки препинания.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
8: Русское радио.

0: лучше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. На Петербургской бирже сегодня начались торги бензином экологического класса Евро-3. Топливо более низкого качества также будет продаваться в мелком опте. Этот сегмент, в котором сейчас закупаются независимые АЗС. Как пишет российская газета, на автозаправках бензин Евро-3 с учетом времени доставки появится ближе к концу августа. При этом все бензоколонки должны указывать экологический класс топлива. Власти снизили требования к качеству бензина ради стабилизации топливного рынка. Аналитики, между тем, перечислили автомобили, которым подходит бензин пониженного экологического класса Евро-3. Это машины с атмосферными двигателями без турбины и прямого впрыска топлива. Такие моторы менее чувствительны к нагару на клапанах. При этом у двигателя должна быть крепкая поршневая группа, отличающаяся большим запасом прочности, отметили специалисты. Также бензин Евро-3 можно использовать для отечественных авто с карбюраторными или ранними инжекторными двигателями, а также для старых иномарок до 2000 года выпуска без катализаторов. Министерство просвещения отказалось отменять домашние задания для школьников. Они нужны для повторения и усвоения пройденного материала, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин начал дискуссию на тему отмены домашних заданий, назвав нагрузку на школьников чрезмерной. После этого Министерство просвещения установило конкретное время, которое ученики разных классов должны тратить на домашнюю работу. Ну и последний опрос показал, в каких регионах больше всего не любят медленных водителей. Наибольшее раздражение нерасторопность за рулем вызывает на Дальнем Востоке и в Сибири. В целом же 70% опрошенных признались, что не любят медленных шоферов. 13% выбрали ответ «Я сам медленный за рулем». На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Макс Орлов.
0: Новости, новости на русском. На русском радио Макс Орлов.
2: Отличный, прекрасный, хороший день, даже несмотря на то, что я вижу, некоторые закутались. Вновь сегодня в Москве в теплые вещи. Ну, как это называется? Циклон пришел.
3: Да, пришел, подул.
2: Да, сегодня, быть может, без купания и других водных процедур, быть может. Но, с другой стороны, это возможность, может быть, побыть дома с кем-то. Вещи какие-то достать чуть забытые. Ну, можно найти какой-то приятный бонус того, что происходит сейчас на улице. Так или иначе, нет плохой погоды у природы, поэтому наслаждаемся тем летом, что у нас имеется. 13 августа на календаре. Русское радио с вами. Так держать, только вперед.

0: новая песня на русском. Улетай.
1: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Реклама.
1: Когда наступит время, действительно выгодно покупать Хавейл?
2: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы Хавейл в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
1: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8 978 901.

0: выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Что не пошло по плану, то идет своим чередом.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

оживились сразу. Лёшки, Алёшки, оживились сразу. На самом деле, в преддверии стола заказов часа для приветов и поздравлений. Так делают очень многие, потому что знают, что имя их обязательно прозвучит в эфире, если успели написать и отметить. Так что ждите в следующем музыкальном часе, будете рассказывать свои истории. Алёшки и не только. А пока делайте громче и поем.

0: О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
2: Длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Всегда полезно опоздать туда, где тебя поджидают. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Утверждает сама Юлия Савичева, ей снятся вещи и сны, которые предупреждают ее о многих событиях в жизни и жизни ее семьи. Ну, например, Юлия заранее назвала день рождения своей дочери, предсказанная дата оказалась верной, и сколько всего еще случилось по жизни, ой-ой-ой, как много. Так что да, если в сердце живет любовь, Юлии Савичевой точно виднее. А еще впереди стол заказов, это вижу я, поверьте.
1: У тебя

слушали музыку вместе, придумывать шутки тоже будем вместе. Я про то, что если у вас есть такая склонность, шутите, чтобы все вокруг при этом улыбались, тогда есть возможность покорить наш радиоэфир, и чтобы ваша шутка прозвучала на всю страну. Да-да, придумайте, пришлите их на сайте специальная форма rusradio.ru. Знаете, что лучше обязательно озвучит в эфире Антон Юрьев. Автор получает в подарок эксклюзивную футболку с текстом шутки. Но не звездаль! Со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Добро пожаловать. И да, улыбка — это, конечно, всегда уместно.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
3: Камера, мотор, начали!
4: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: звоните с Office Mac.
1: Office Mac, город Воронеж, ОГРН 109-366-805-3005.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comfgeta.t2.ru.
6: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
7: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ». ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
10: Почему меня всегда приглашают на кофе? Я, например, котлеты люблю. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
11: Я искал тебя.

Жизненная история знакома всем и каждому. А вот что происходит в вашей жизни сегодня и сейчас, рассказывайте. Потому что 13.08, ну, во-первых, множество людей, кто отмечает свой день рождения сегодня, во-первых. Во-вторых, конечно, у вас наверняка есть какой-то свой особенный повод, которым спешите рассказать и поделиться. Для этого, собственно, и существует стол заказов уже в следующем часе. Будьте готовы.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года концепция прежняя. «Море» – комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории.
1: Все условия акции на морекрайме.ру. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
4: Акция при покупке автомобилей «Лада» в наличии. Получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
3: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
1: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
8: На свой счет я принимаю только комплименты. Все остальное – спам!
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
10: Русское радио. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Продавцы электроники попросили новые меры поддержки после атак беспилотников. Свои инициативы профильная ассоциация направила в правительство, пишет РБК. В числе прочего, бизнес предложил сформировать фонд для оперативных выплат пострадавшим предпринимателям и обязать цифровые площадки возмещать продавцам утрату соразмерно суммам, полученным маркетплейсами от страховых компаний. Министерство просвещения ограничило количество отчетов для российских педагогов. Для школьных учителей перечень документов сократили до 5, для воспитателей до 2, для педагогов колледжей до 6 видов отчетности, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Ранее преподаватели неоднократно жаловались на то, что им вместо проверки домашних заданий приходится после уроков писать множество бумажных отчетов. У россиян на фоне проблем с сайтами банков вырос интерес к финансовым маркетплейсам, цифровым площадкам, через которые можно сравнивать и подавать заявки на оформление продуктов сразу в нескольких кредитных учреждениях, пишет газета «Ведомости». Банковские сайты стали плохо работать после отзыва зарубежных сертификатов интернет-безопасности. При этом цифровых агрегаторов отзыв сертификатов пока не коснулся. На них по-прежнему можно узнать условия кредитования у разных банков и подать заявки в режиме онлайн. Ну и последнее. Международный аэропорт Стамбула обошел британский Хитроу по пассажиропотоку и стал самым загруженным в Европе. В июле его услугами воспользовались более 8 миллионов человек. Хитроу сохранял статус крупнейшего аэропорта Европы больше 20 лет, однако со времен пандемии стамбульский аэропорт начал активно наращивать объемы перевозок и уже несколько раз устанавливал максимум по суточному пассажиропотоку. Так, например, 1 августа через аэропорт Стамбула за сутки прошли без малого 290 тысяч человек. На этом у меня пока вся информация о развитии событий менее чем через час.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Город Москва, Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте и по телефону 8 499 725 4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Мы начинаем. Стол заказов, час для приветов и поздравлений. Самые голодные в музыкальном смысле, конечно, здесь уже с самого начала пишут, штурмуют, атакуют наш мессенджер и соцсети. И правильно делают. Номер для сообщений, напомню, 916-003-105.7. Группы, сообщества, все к вашим услугам. Самое главное, пожалуйста, не забывайте подписывать сообщения. Меня зовут Макс Орлов. Начнем этот час с поздравления, потому как сегодня день рождения у Стаса Пьехи. И есть уже те люди, которые писали, поэтому я вот так вот все в кучку в единую объединяю и поздравляю. Стас, желаем, чтобы голос не подводил, песни попадали точно в сердце. Конечно, здоровья, вдохновения, любви, больших залов. Ну и с такой фамилией планка, конечно, с рождения была выставлена высоко. Но Стас давно доказал, что Пьеха — это уже не только легендарная фамилия, но и свое собственное имя в музыке. Так что с днем рождения от всей нашей большой музыкальной аудитории.

0: песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: летчиком, самым большим романтиком, если верить и слушать, что поется в песнях. Большой привет. По представлениям, конечно, так и есть. С другой стороны, очень непростая профессия, скажу вам. Дорогой русская, большой привет Димуле, пишет Наташа. Я тебя люблю, отличного дня и настроения. Поставьте красивую песню. Мне кажется, песня, новинка от Юлианы Караловой, очень даже подходила под то, что вы попросили. Так, привет, Даниил пишет. Самый теплый искренний привет Катюшке, Дашульке, Лапулику, Вероничке и Олесечке из отдела кадров. Пускай все у них будет хорошо. Так, большой привет моей мамочке Аллочке. Люблю и желаю хорошего настроения дочке Дашульке. Пришло это сообщение. Поздравляю всех ценителей каллиграфии. Пускай этот день принесет вам новые идеи, вдохновение, возможность проявить свое написание мастерство в написании красивых, изящных текстов. Мария Столетина написала. Вот тут я вас поддерживаю, хотя, вы знаете, у всех людей с медицинской профессией, с каллиграфией, чуточку что-то где-то там сбой какой-то произошел. Опять же, не у всех, но такое сходство было замечено. Что касается музыки, тут все в полном порядке. Все ровненько в ряд. Совсем скоро.
1: Русское радио. Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег».

0: Когда наступит время, действительно выгодно покупать Хавейл?
1: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы Хавейл в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
2: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameedefishavail.ru.
3: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
4: Автомобиль – это больше, чем транспорт.

0: От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и Jayku. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Меня бросает то в жир, то в голод.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.
4: Давай обнимемся в последний.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогое русское радио, пожалуйста, привет сестре Юле, пишет Викуша Шумакова. Скучаю, жду в гости и очень сильно люблю. Готово. Аллочки из Сочи. Всем, кто слушает русское радио, Мала Орлова, Приморье, Большой Камень. Вот такой вот набор слов. Запятые, точки не важны, но, видимо, главное в данном случае эмоции и то, что вы достучались до русского радио. Это Екатерина, большой привет Белореченскую и всем его жителям. Дорогое русское, пожалуйста, музыкальное поздравление с днем рождения своей подружки Елене из Краснознаменска. Всех благ, исполнений желаний. В скобочках написано, она знает каких, пишет Елена Ленкина. Лена Ленкина. Хорошее имя и фамилия. А вот про желание мне, честно говоря, стало интересно. Вот всем хочется узнать. Но мы же родные с вами. Давайте делиться и хорошим, и не очень хорошим. Поэтому о своих желаниях напишите. Мне просто даже интересно, о чем мечтают сейчас люди. Что там такое в ваших мечтах, фантазиях на день рождения? Мой еще не скоро, в ноябре, поэтому я хоть ваши почитаю. Пишите сообщения, не забывайте подписывать. И, конечно, музыка, песня, все для вас.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 14:25, время московское. Сверяйте часики, у нас они космические, с точностью до секунды. Куранты позавидуют. Дорогой русский, поздравьте для меня. Так, поздравление для меня. Я думал, меня. Для меня. Татьяна Александровна Денискова. А, да, у меня сегодня 57-й год рождения. Поставьте песню. Огромная благодарность за поздравление. Татьяна Александровна, я поздравляю вас. 57. Прекрасная цифра, прекрасный возраст. Но главное, как пелось в другой одной песне, не то, что просили поставить. Главное, ребята, не стареть душой и сердцем. Так, большой и привет нашему любимому коллективу, пишет Наталья Владимировна Иванова. Девчата Алена, Таня, Юля, Ира, Настя, наш бессменный Владимир. Да, вы лучшие. Спасибо, что вы есть. Ваш начальник Наталья Иванова написала, откуда там Владимир появился в Малине. Прекрасно. Дорогое русское радио. Так, сообщение куда-то убежало. Дорогое русское радио, мужа моего любимого Михаила с 10-й годовщиной совместной жизни. Поздравьте. Ты лучшее, что могло со мной случиться. Спасибо за дочь и сына, пишет Ольга Савельева. Также вчера у моего папочки Николая Николаевича был день... Был день рождения с прошедшим папулей, а завтра еще у старшей сестренки еще один прекрасный день. Так что да, мы веселимся и отмечаем. Иркутску привет. Да, прекрасный город, прекрасная компания, хорошая семья. Вот вам музыка, песни. Отдыхаем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ох, как много приветов. Что мне делать с ними? Может быть, какой-то музей устроим? Тех приветов, которые не успеваешь зачитывать. Елена, она же Аня. Интересно, Лена, она же Аня. Привет, привет любимому Вороху. Скажите, что люблю и очень сильно жду. Готово сообщение. Так, Алекс, большой привет передает. Мы сегодня рыбачили. В общем, фотография рыбки, уха. Заезжайте, коллеги. Алекс, здорово. Что я могу сказать? Прекрасно, прекрасно. Давайте уж лучше вы к нам. Поближе будет, как будто бы, нет? Так, Алексей Бардин пишет городу Чебаркуль. Женечек, не грусти, все у тебя впереди. Поставьте, пожалуйста, песню. Готово. Еще привет, пожалуйста, от Григория Старшинова для любимой девушки Анастасии Панковой. Пожелать наилучшего дня, чтобы улыбка съела весь сегодняшний дождливый день. Ну, Григорий, дождь — это только в наших мыслях, фантазиях, потому что если все хорошо, все в порядке, влюблены, быть может, то даже дождливая серая погода в глазах такого человека выглядит по-настоящему солнечной.
2: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так вот, не осталось совсем. Привет любимому Алексею от Анны. И еще одно сообщение, пожалуйста, поздравьте Святопольского Игоря с днем рождения. Мы собираемся идти к нему в гости всей большой толпой. Есть еще один, кого не позвали, Ваня Соловьев. Берите с собой на день рождения и приготовит, и песни споет. Все сделает.
2: Я вообще, привет, я всегда, когда хожу в гости, я хожу не с пустыми руками.
1: Кстати, это очень важное качество.
2: Да, я помимо подарка, я еще и что-то вкусное с собой несу. Там пироги, пирожки и т.д.
1: Вот еще бы как коллегам это относило.

0: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Город Москва, Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте и по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
1: Реклама. Симферополь «Лада». Прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
2: Акция. При покупке автомобилей «Лада» в наличии получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8 978 076 3200 и на крым.лада.ру.
1: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
2: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Сегодня у меня треснула губа. Видимо, дошло мое письмо до Деда Мороза.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Русское радио. Выбирай.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Центральной избирательной комиссии. На выборы всех уровней выдвинули более 1600 участников и ветеранов специальной военной операции. Почти 200 из них будут избираться в Госдуму, более 500 в региональные парламенты. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Выборы разного уровня состоятся в России с 18 по 20 сентября. В России разработали дополнительные требования по контролю за импортными автомобилями. Согласно проекту правительственного постановления, перед получением электронного паспорта транспортного средства на модели, выпущенные за границей, будет необходимо провести дополнительную процедуру идентификации. Такие машины будут отправлять на специальный осмотр, пишет газета «Известия». Ранее сообщалось, что на часть машин сертификаты безопасности выдаются незаконно, без осмотра. Развитие Московского центрального транспортного узла – это новое качество жизни для более чем 30 миллионов человек в 11 российских регионах. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, посетив Тверской вагоностроительный завод. Благодаря модернизации железнодорожного сообщения пассажиры пересаживаются на современные составы российского производства, а для предприятий формируется стабильный заказ на ближайшие годы. Контракты на поставки продукции также предусматривают сервисное обслуживание подвижного состава. Ну и последнее. Россияне чаще всего по-прежнему копят деньги на покупку квартиры. Это показал опрос финансового маркетплейса. На втором месте приобретение автомобиля. На это готов откладывать часть зарплаты каждый шестой респондент. Также в список целей для накопления вошли путешествия, оздоравливающие процедуры и образование. Чаще всего, чтобы быстрее достичь финансовой цели, россияне сокращают повседневные расходы. Кто-то находит подработку, а часть респондентов отказывается от развлечений. На этом пока вся информация.
0: Новости. Новости на русском.

Давайте так, если рисовать, то только чистое голубое небо. Нарисуйте, пожалуйста, солнце яркое. Вообще, где лето? Сегодня какая-то по-осеннему осенняя погода. Не находите? Но я сейчас говорю, конечно, про Москву. Надеюсь, там, где вы сейчас находитесь, а может быть, даже отдыхаете и проводите отпуск. Жарко, август и красота. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Иван Соловьев. Ну, из жаркого давайте, конечно же, самые лучшие хиты, что есть в эфире Русского радио. Иванушки впереди, Сергей Лазарев прямо сейчас. Хорошего всем дня. Давай

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Когда наступит время, действительно выгодно покупать «Хавейл»?
3: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы «Хавейл» в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
2: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
4: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
5: Автомобиль – это больше, чем транспорт.

0: выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Выпил кофе, чтобы ненавидеть все вокруг с удвоенной энергией.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио.

ярк, язык на плече, хочется отдыхать. Кто-то ждет долгожданный отпуск. Наверняка у кого-то он начнется уже в пятницу после обеда. Кто-то ждет зарплату, до сих пор не выдали, да, на карточку не упало. В общем, ребята, несмотря на то, что мы ждем или кого мы ждем, мы дождемся обязательно. Мы же оптимисты, по-другому и быть не может. Вы слушаете Русское радио. Вот если кто-то ждал, когда же, наконец, в эфире прозвучит группа Hi-Fi, Мод и Нюша. Пожалуйста, ребята, вы дождались. Все это ближайшее время, это наш ближайший музыкальный план. Иван Соловьев, это я, мой

Конечно, конечно, однозначно верим и ждем. Кто-то ждет, а, ну, побыстрее бы наступили выходные дни, да, потому что уже все, как бы, среда, ой, нет, не среда, четверг.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: Я один раз нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул закрытым ртом. Нет, такая, знаете, как у третьеклассника, сопелька такая. Прям.
3: Или с открытыми глазами.
4: А с открытыми глазами чихнуть невозможно.
3: Я чихаю иногда так, за рулем приходится.
4: Это не чих называется,
3: Полин. А что это?
4: Это по-другому, за кадром.
2: Нет, она этого не делает, она фея.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
8: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-37.
9: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
11: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
13: УГР 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
14: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
15: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
18: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
19: 12+.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Время покажет, кто на хлеб икру намажет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
7: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплеты.

Я люблю, когда вы, наши дорогие слушатели, не только получаете удовольствие от музыки, но и что-то интересное и познавательное для себя берете из нашего эфира. Вот поэтому у нас много рубрик интересных, познавательных, увлекательных. В следующем часе Иванда Кухня. Ой, что я сегодня приготовил, вы бы только знали. Ну, те, кто подписан на меня, на мой кулинарный канал, уже давно знают, что я приготовил, и даже уже повторяют. Но вы не пропустите. Будем печь. Обожаю печь. Румяная, вкусная, ароматное. Вы слушаете Русское радио. Пока из-за вкусного. Это музыка. Скоро Мари Краймбрери появится, Юрий Антонов и Винтаж. Прямо сейчас здесь в эфире Русского радио. Иван Соловьев, это я. Обнимаю.

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Камера, мотор, начали!
9: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
13: РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
14: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Степанк.
15: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тбанк» 0+.
16: А почему, если моя жена разбила чашку, это к счастью? А если я, то у меня руки кривые. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

вчера жарко-жарко вечером было, обсуждали попутчиков. Ну, тема у нас такая была, кто у вас самый капризный пассажир в вашем автомобиле. Ой, такие истории от вас получили, умопомрачительные. Готовьтесь, сегодня вечер на русском, 18.00, Пряников, Соловьев, Калинина втроем приготовили очередную очень интересную тему для обсуждения. Вы нам нужны, не пропустите. 15.47, это точное московское время. Иван Соловьев, это я. Хорошего всем настроения, скорейшего завершения рабочего дня. Ну и, конечно, до конца этого часа много лучшей, классной музыки. Хамали и Наваи продолжат.

0: Реклама.
1: Симферополь, Лада, прием. Надо Лада. А бензин вам надо? Очень надо.
2: Акция при покупке автомобилей «Лада» в наличии. Получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
1: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
3: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
4: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Накрыла и не отпускает. Одеяло. Оно такое.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
9: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство попросило Ростехнадзор сократить нагрузку на бизнес. Премьер Михаил Мишустин заявил, что можно реже проверять компании, которые работают без нарушений и соблюдают установленные требования. Отметил, что для снижения нагрузки надо больше применять цифровые решения. Таким образом, сократится количество избыточных процедур, но при этом не будут снижаться требования к промышленной безопасности. В Москве для получения бумажного бюллетеня в единый день голосования не потребуется заявление. В Центре избиркома сообщили, что в столице изготовят бюллетени по числу всех избирателей. Получить документ можно в рамках своего избирательного округа. При этом у жителей Москвы будет право проголосовать дистанционно. Это можно сделать на любом избирательном участке. С 18 по 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы, а жители района Щукино еще будут выбирать муниципальных депутатов. Российские железные дороги не планируют вносить Рижский цветочный рынок Москвы во время строительства транспортно-пересадочного узла. В РЖД заявили ТАСС, что работы проводят в рамках создания высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Новый транспортный узел соединит МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, станцию метро Рижская и одноименную станцию БКЛ. Ранее сообщалось, что рядом с Рижским цветочным рынком снесли здание. В Общественной палате предложили запустить в школах двухнедельные онлайн-курсы перед учебным годом. Предполагается, что добровольные интенсивы помогут младшеклассникам повторить программу после каникул. Также это может коснуться учеников с проблемами в успеваемости. По мнению авторов инициативы, организацией таких занятий должны заниматься сами школы, а не родители или репетиторы. О развитии событий в следующих выпусках далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Радио Иван Соловьев.
2: А хотите, я вас взбодрю одной лишь фразой? Завтра пятница, не забыли? А я завтра тоже появлюсь в эфире, а тоже приеду на работу. Кстати, пятница — это вообще такой день, знаете, непредсказуемый. Ну, до обеда, понятно, будем решать дела рабочие, а вот после обеда, ого-го, вполне возможно, кто-то завтра решит отметить день рождения с коллегами, что-то вкусненькое принесет, стол накроет. Ну, красота. В общем, ребята, держите эту мысль в голове, что завтра наконец-то она, любимая, дорогая, родная пятница, и, конечно же, настроение сразу же улучшается, работоспособность повышается, второе дыхание открывается. Все это давайте будем делать еще и под музыку на русском. Сергей Лазарев, Юлия Михальчик и Дима Билан прямо сейчас здесь. Хорошего дня!

0: Реклама.
1: Когда наступит время, действительно выгодно покупать Хавейл?
2: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы Хавейл в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
1: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте crameadefishavail.ru.
3: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
4: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это

0: выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Говорят, грибы пошли. Приехал в лес. Стоят.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

черная полоса, она не может тянуться вечно. За черной полосой всегда, всегда белая. Мы с вами это знаем. Поэтому, если вы сейчас испытываете какие-то, ну, может быть, трудности, с чем-то сложно, не переживайте, все образуется. Наилучшим образом все будет, это точно. Это 100%. Вы слушаете «Русское радио». Оптимист Иван Соловьев у микрофона. Скоро Филипп Киркоров, Валерия и дуэт Джиган и Юлия Савичева уже появляются в нашем эфире. Хорошего настроения, хорошего четверга, хорошего дня. И пусть все будет хорошо. Оставайтесь в компании «Русского радио».

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатые» с Довлатовой на Русском радио. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11.30. О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на Русском радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Дави, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: да кухня. Вкусно на русском.
1: А я представляю, как сейчас разыграется аппетит у слушателей русского радио. И появится желание моментально приготовить то, о чем я сейчас расскажу. Ребята, шанги или шанишки – это традиционная выпечка для кухни русского севера, Урала и Сибири. А я-то с Урала. Давайте готовить. Тесто. Теплое молоко. Всыпаем сухие дрожжи. Сахар, соль. Растворяем. Добавляем растительное масло и яйцо. Перемешиваем. И начинаем порционно вводить муку и замешиваем тесто. Вот если у вас есть, кстати, планетарный миксер, как у меня, это вообще упрощает задачу. 5 минут на средней скорости идеально. Руки смазываем растительным маслом и формуем из теста шар. И убираем в теплое место на расстойку на 1 час. Теперь начинка. Начинка – картофельное пюре с добавлением сливочного масла и молока. Кто-то может еще добавить туда жареного лучка или бекона, но это все уже, знаете, современный такой вариант. А изначально просто картофельное пюре. Подошедшее тесто один раз нужно обмять и разделить на одинаковые шарики, примерно по 80 граммов каждый. Выкладываем шарики на противень на расстоянии друг от друга. 9 шариков на один противень помещаются. Даем им 15 минут слегка подняться, а после просто пальцами продавливаем середину в каждом шарике, формируем бортики и заполняем начинкой. Такая ватрушка получается. Смазываем взбитым яйцом со сметаной и отправляем в разогретую духовку 180 градусов на 30 минут. Ребята, во-первых, это красиво. А во-вторых, это очень вкусно. Пышные, румяные, воздушные шанги. Горячие, с прохладным молоком. Я сегодня съел 4 штуки. В общем, моя диета пошла по боку. Приятного аппетита желаю всем слушателям русского радио. Кстати, где найти рецепт? Заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. В поиске в Максе наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал. Вот он рецепт. Пожалуйста, забирайте себе, готовьте с удовольствием. Ну и не забудьте подписаться. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

дня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Что слушать?

0: Реклама на русском.
1: Гипермаркет Офис Мак. Звонок для учителя.
2: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
1: Экономьте с Офис Мак.
2: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
3: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
5: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: Камера, мотор, начали!
7: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
9: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
10: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
11: Русское радио приглашает.
12: Здорово, кожаные мешки!
11: Гарик Харламов.
13: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
11: Дмитрий Журавлев. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
12: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
14: 6+.
15: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
16: Категория 16+.
17: Как я готовлю заливного осетра? Беру минтай и всем заливаю, что это осетр. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Вот как раз самое время вспомнить про свою любимую жену, а женам вспомнить про своих любимых мужей. Ну и, конечно же, про детей, про дядя, про теть, про бабушек, про дедушек. Ребята, стол заказов. Стол заказов на Русском радио через несколько минут. Это наше с вами любимое время, когда можно передать привет, поздравить, пожелать хорошего настроения, ну или просто поделиться своим настроением со всей страной. Начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей. Что нужно делать прямо сейчас? Прямо сейчас заходите в мессенджер Макс, находите нашу группу «Русское радио». Опубликуем мы с минуты на минуту пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Так вот, в комментариях оставляйте свои приветы и поздравления. Я с удовольствием буду их читать в прямом эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного нам всем настроения и шикарного наступающего вечера.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
3: Симферополь, Лада, прием. Надо Лада. А бензин вам надо? Очень надо.
4: Акция. При покупке автомобилей «Лада» в наличии получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
3: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
4: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
7: Если человек колеблется, отойдите, иначе войдете в резонанс и заколебетесь оба.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
9: Русское радио. Радио. Все будет хорошо.
10: Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Свыше миллиона россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. При этом, как пишет сайт aif.ru со ссылкой на Центр избирком, это значение еще увеличится. Дистанционное голосование пройдет в 33 регионах. Такой формат разрешили только тем субъектам, которые ранее его уже применяли. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. В социальном фонде рассказали, как можно увеличить пособие по беременности и родам. Женщины, родившие младшего ребенка во время отпуска по уходу за старшим, могут заменить годы для расчета на более выгодные. Пособие для трудоустроенных рассчитывается, исходя из зарплаты за 2 года до декретного отпуска. Но если в тот период уже начался декрет, то можно применить годы полноценной работы. Для этого необходимо подать заявление работодателю. Сервис «Банк Технологии» отбирает для московской промышленности лучшие разработки российских компаний. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Это единое окно для поиска проверенных высокотехнологичных продуктов. В нем собраны разработки стартапов, вузов, средних и крупных компаний из регионов России. Они позволяют оцифровать промышленные процессы, выстроить логистику, обеспечить кибербезопасность. В результате сокращаются издержки, повышается качество, растут объемы производства. Российские пловцы сегодня выступят в 4 из 5 финалов на чемпионате Европы по водным видам спорта. За медали поборются Андрей Минаков, Алина Гайфутдинова и Кирилл Пригода. Также наши спортсмены примут участие в мужской эстафете на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Стол заказов – это радость. Стол заказов – это счастье. Пользуйтесь, ребята. Заходите в мессенджер Макс, находите нашу группу. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Русское радио мы там называемся. Опубликован пост о том, что стол заказов вот начинает свою работу. В комментариях оставляйте приветы и поздравления. Элина, самая первая, передает привет любимому мужу Стасу. Просто привет. Русское радио, мне нравится ваши песни. Хочу передать привет моим родственникам, родителям, бабушке, сестре, брату. Сегодня была в ресторане. Нам забыли принести одно блюдо, и за это нам дали бесплатно любое блюдо выбрать на выбор. И из-за этого у меня поднялось настроение. Алиса вот такую вот историю написала. Что-то мне подсказывает, что Алиса пока еще ребенок. Соня спрашивает у всех, как дела, ребята, как настроение, как вечер? Да все нормально. Нет, все хорошо, Соня, все хорошо. Привет папе Роману Петрухненко от Арсения. Привет всем, кто находится на работе от Виктории. Сижу вот на работе, продолжает Виктория, ем мороженое. Аккуратнее с мороженым, аккуратнее. Дорогое русское радио, привет хотим передать Ольге Смирновой. Это наш руководитель. А пусть не грустит, просит Елена. Да, ребятки, не грустите, стол заказов мы начали. Всем счастья.
0: Стол заказов на русском радио.
4: На асфальте

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Когда наступит время, действительно выгодно покупать «Хавейл»?
3: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы «Хавейл» в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
2: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
4: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
5: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это

0: От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Exlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и Джейку. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Если не можете объять необъятное, обнимите конкретное.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И чтобы это время не прошло вот так вот впустую или зря, ребята, заходите в мессенджер Макс, наша группа «Русское радио», в комментариях к посту о том, что стол заказов работает во все. Оставляйте свои приветы и поздравления. Огромный привет Юре, Атоле. Мы сейчас слушаем вас. Всем отличного настроения. Привет маме Кате, сестре Полине от Алисы. Всем хорошего настроения. Привет из Саратова. Забрал любимую супругу с работы. Едем домой. Спасибо вам за классную музыку. Привет передаю Леночке. Лен, это так супругу зовут. И сыну Славику. Они сейчас со мной в машине. Написал Вячеслав. Ну что, ребята, отличного вам семейного вечера. Привет, Русское радио. Мне нравятся ваши песни. Я слушаю вас каждый день. Из Тюмени написала Соня. Соня, спасибо за доверие. Привет всем, кто настроен на волну Русского радио. А отдельный привет и удачи любимой супруге Ольге и ее салону красоты «Альтапро», поселок Биокомбинат. Александр Гуляев написал. Да у вас бизнес-вумен. Круто. Ваня, привет. Поздравь, пожалуйста, всех причастных с Международным днем левшей. Я хочу пожелать всем левшам крепкого здоровья, хорошего настроения и гордиться тем, что они левши. Виктория из Санкт-Петербурга сообщает. Каждый день Виктория нам сообщает о каком-то поводе. Виктория, вы прям можно зарплату уже получать, мне кажется. Привет, Иван, привет, Русское радио. Хочу передать привет семье Ситиных. Ну, не подписанных, к сожалению, сообщения. Просто привет с пожеланием хорошего вечера.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности

0: lada.ru.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
0: Реклама. ООО Kärcher. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Сегодня в кафе видел, как человек без планшета, ноутбука и даже смартфона просто сидел и пил сок. Странный он какой-то. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ай, как же я сильно люблю свою супругу Екатерину. Кстати, Иван пишет. Это не я говорю, а Иван пишет. Я хочу ей пожелать любви, терпения. Я люблю тебя, моя дорогая. Ребятки, любовь — это прекрасно. Пусть она живет в каждом доме. Привет, Русское радио. Я из Краснодарского края. Хочу передать привет мужу. Мы сейчас окулируем розы. Так, я тоже дачник, но я не знаю, что такое, простите, окулировать розы. Окулируем розы. Укрываем, может быть, не знаю, обрезаем. Приводим в порядок, в общем. В общем, дачные работы. Евгения Тельнова написала. Хорошего вам настроения. Привет девчонкам, особенно людям. Девочки, еще немного и в отпуск. Екатерина привет передала. Иван, добрый вечер. Передай, пожалуйста, привет подстанции скорой помощи, город Химки. В частности, бригаде номер 106. Ирине. А врачу держимся до 20 часов и домой. Привет передал Вадим. Привет, Русское радио, очень рада вас слышать. Мне нравятся ваши песни. Привет моим родителям, родственникам и всем, кто меня знает. Соня никак не уймется. Ладно. Настю Зудову с днем рождения, 15 лет. Поздравляет Людмила. Везение, счастья и любви. И привет любимой мамочке Инне Николаевне. Ты самая лучшая мамочка на свете. Спасибо тебе за все твои советы. Берегите своих родителей. Таких больше никогда не будет. Ольга из Ростова-на-Дону.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Огромный привет любимому мужу Максиму, сыну Андрею и дочке Полине. Я вас очень люблю, ваша Наталья. Привет улетают Сергий в Посад семье хорошеньких. Какая хорошенькая фамилия у хорошеньких. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и улыбками от Наташи. Привет швейному коллективу Оргстиль, город Иваново. Девочкам Наташе, Лене и Ольге. И пусть наконец-то улыбнется. Мы этого ждем всю смену. И пусть наконец-то улыбнется. А кто? Кто улыбнет? Да все улыбайтесь, ладно. Привет, Русское радио. Привет семье Хасановых. Поздравляю друга Бахтиёра с днем рождения. Друг Дмитрий поздравил. Виталичка Васильевич, когда идем в ЗАГС? Спрашивает девочка, твоя девочка. Интересно. Так. Привет, Русское радио. Передай привет всему ПТРУ от Самата. Алина передает привет маме Ирине, подружке Тасе и ее маме Людмиле. Очень рада, что мы все вместе собрались отдохнуть. Привет жене Луизе от Кирим. Просто привет с пожеланием хорошего вечера. И, дорогое любимое Русское радио, передаю привет любимому мужу. Мы на даче яблоки собираем, будем давить сок. Сережка, я тебя очень люблю, твоя Алена.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: На ТУТУ мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва 6+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Гипермаркет «Офис Мак».
9: Звонок для учителя.
10: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
11: Экономьте. Офис
12: Мак. ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
16: В этом весь ты.
15: И в этом весь ты.
17: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
18: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
19: Камера, мотор, начали!
20: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
21: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанк». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
22: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
23: Мой сын свободно разговаривает на русском, английском. И на других уроках он тоже молчать не может. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Любимое русское радио. Привет папе Владимиру Николаевичу Степанову из Липецка. Передает Ирина. Дорогое русское радио, пожалуйста, передай привет всем моим одноклассникам. Город Мурманск. Школа номер 16. 1987 года выпуска. Всех помню, скучаю по школьным годам. Роза. Роза. Когда у нас вечер встречи с выпускниками школьными? Школьный вечер встречи. Первая суббота февраля. Осталось немного. Терпите. Привет, русское радио. Хочу передать привет всем слушателям. И пусть у всех будет шикарное настроение от Екатерины из Тамбовской области. Привет в СНТ Горьковские болота, улица Речного флота. Вот почти и пролетело лето, но мы не грустим и будем слушать любимую музыку. Так, отставить! 13 августа. Как это лето пролетело? Не хочу ничего подобного слышать, чтобы больше не писали так. Привет любимому мужу, дочке, сыновьям и родной подруге Натахе. Сильно их люблю, от Кристины. И давайте финальное сообщение. С днем рождения любимого папу Евгения Ивановича Рыковец. Поздравляю, дети Саша и Ваня. Мы очень тебя сильно любим. Все, ребятки, спасибо вам большое за ваше сообщение. Вы большие молодцы. Следующий стол заказов в 22.00. Не пропустите.
1: На русском радио стол заказов.
0: Ну, наконец-то, подмога пришла. Подоспела. Я что-то, знаете, вот в эту осеннюю московскую погоду немного подустал сегодня уже.
2: Ничего, вынеси.
3: Спасайте. Мы согреем тебя.
0: Спасибо. Давай, Юля так. Калинина, Саша Пряник.
2: Не обобщай. Ты его будешь греть, а я буду
0: выносить.
2: Блестяще.
3: Ну, главное, все распределили, все обязанности. Ребят, а сегодня, вот несмотря на то, что встреча наша с вами вполне предсказуема была, она все равно праздничная. А еще сегодня день встречи отмечается. Знали об этом?
0: Нет.
3: По этому поводу предлагаю сегодня поговорить вот на какую тему. В каком неожиданном месте вы случайно встретили знакомого?
2: Вот. Здесь, уважаемые радиослушатели, обратите внимание, стоит двойной фильтр.
0: Это точно.
2: Место должно быть неожиданным, а встреча случайной. Разжуюсь. Ну, представьте, приезжаете вы в другой город случайно к своей хорошей знакомой. Ночью соображаете, что проголодались. Так. Крадете на кухню, запускаете руку в тарелку с колбасой и обнаруживаете там чьи-то пальцы. Включайте свет! А напротив стоит ваш личный диетолог из Коломны, который говорит, а ты что здесь сделаешь? Я же тебе запретил есть после 6 вечера.
0: Интересно. Вот. Как? Ты сейчас свою историю уже рассказал?
2: Я только что придумал из головы.
0: Ну, в общем, ребятки, да, тема интересная, тема всем понятная. Необычные встречи в необычном месте. Неожиданные встречи в необычном месте.
2: Да.
0: Что нужно сделать? Нужно зайти в мессенджер Макс, в нашу группу «Русское радио». Мы уже опубликовали пост с темой. Вот в комментариях ждем вашей истории. Вечер на русском в 18.00. Встречаемся здесь.

0: этой неделе. Номер третий.
1: Последнее.
0: Номер второй. Номер первый.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить. А я бы...
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
3: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
3: Акция. При покупке автомобилей «Лада» в наличии получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
2: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
3: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
4: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
5: Дед Мороз, сейчас же лето!
4: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
6: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru.
7: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия, удаление любых образований кожи, лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Я веду неправильный образ жизни? Ха! Вот только не надо мне завидовать!
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент назвал крепкий рубль выгодным для граждан, но проблемой для экспортеров. Владимир Путин сделал такое заявление на встрече с губернатором Сахалинской области. Валерий Лимаренко сказал, что из-за крепкого рубля бюджет недополучает деньги. Ранее в Минэкономразвитии заявили, что в ближайшие годы российская валюта будет более устойчивой. Объяснили, что прежний курс формировался на фоне постоянного оттока капитала, а сейчас в российской экономике копятся чистые иностранные активы. Минпросвещение отказались отменять домашние задания для школьников. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что самостоятельная работа нужна для повторения пройденного материала. В прошлом году в Госдуме начали дискуссию об отмене домашних заданий. Депутаты назвали чрезмерной нагрузку на школьников. После этого Минпросвещение установило конкретное время, которое ученики разных классов должны тратить на домашнюю работу. Круг добра в 4 раза увеличил закупки лекарств. С января фонд потратил свыше 60 миллиардов рублей, причем значительная часть закупок пришлась на несколько крупных поставщиков. Больше всего денег потратили на препараты от муковисцидоза и спинально-мышечной атрофии. Круг добра финансирует лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, в том числе закупает для них дорогостоящие лекарства. Всемирная федерация танцевального спорта сняла ограничения с россиян. В сообщении организации говорится, что люди с российскими паспортами или спортивным гражданством будут участвовать в турнирах на общих основаниях. Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям пересмотреть санкции в отношении россиян, в том числе в командных дисциплинах. Кроме этого, восстановили статус Олимпийского комитета России. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
4: Вы выбрали лучший способ проводить солнце за горизонт в обществе нашей программы. Спасибо, молодцы. Сегодня, друзья мои, празднуем День встреч. День встреч – такой праздник, который неизвестно кто придумал. Встреча, в общем-то, одно из самых полезных и самых странных на сегодня изобретений человечества. Почему? Сначала мы долго и мучительно ищем встречи. Созваниваемся, переносим, застреваем в пробках. Потом, наконец, встречаемся и через 20 минут утыкаемся в телефон и молимся о том, чтобы побыстрее с этой встречи уйти.
5: Я помню, год назад или что-то около того, я шла на работу и даже не подозревала о том, какая неожиданная встреча меня ждет в студии Русского радио, потому что были анонсы, что вот у нас новое вечернее шоу, вот сейчас появится он, та-да-да-да-да-дам. Ну, то есть про Ивана Соловьева все было понятно, но когда я вошла в студию и увидела легендарного, неподражаемого, классного, сногсшибательного... Продолжать, да, или все?
6: Я думаю, не стоит.
5: В общем, это про Александра Пряникова. Да, конечно. Как ты сразу не догадался?
4: Тут тебе пришлось откачивать. Я думаю, что человек побледнел в судорогах.
5: Да, ты помнишь, как я тебе протянула холодную руку и сказала: «Саша, здравствуйте». Я выросла на ваших эфирах.
6: Да. Ой, как он любит эту фразу.
4: Да, ты выросла на моих эфирах, а теперь у тебя есть отличный шанс еще и состариться на них.
6: В общем, ребята, давайте наших слушателей все-таки введем в курс дела, что у нас тема, мы обсуждаем встречи, неожиданные встречи в необычных местах. Нам очень интересно узнать ваши истории, потому что с каждым слушателем, я уверен, были такие встречи. Делитесь. И у нас они тоже были.
5: Да, конечно, делитесь своими историями в нашей группе, в группе Русского радио, в мессенджере Макс. Там уже опубликован пост, а с темой шоу в комментариях оставляйте свои сообщения.
0: Вечер на русском.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: Когда наступит время, действительно выгодно покупать «Хавейл»?
3: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы «Хавейл» в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
4: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте crameadefishavail.ru.
5: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
6: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
7: Автомобиль – это больше, чем транспорт.

0: быстрые покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и Джейку. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Вот оно какое!
3: Наше
1: утро!
4: Русские перцы.
5: Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла дар речи, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
6: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
7: Какой-то экспериментальный.
6: Знаешь, в большом тебе подожди, это что это за щелкунчик? Знаешь, у меня сегодня что-то не идет.
5: Где твоя разворотность стоп?
6: А вот она.
7: Выворотность.
5: Ну, какая разница?
7: Большая.
6: Нормально.
7: Вот в плохом театре как раз разворот.
6: Разворотный стоп.
7: Так, это я словарик запишу.
2: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: В неожиданном месте вы вот так вот ни с того ни с сего случайно встретили своего знакомого. Ждем вашей истории и читаем ваше сообщение. Сообщение от Артема. Я встретил своего знакомого в ломбарде, которого не видел 5 лет, и лучше бы я его и не видел. Понятно, почему он его в ломбарде встретил.
1: Знакомый, наверное, подумал то же самое.
0: Зачем я его встретил? Все, что обменял, пришлось отдать, видимо.
1: Потому что так, в ломбард, есть два места, где не хочешь, чтобы тебя увидели знакомые, это ломбард и очередь к врачу.
0: Определенному,
1: да, молодец, дружище.
2: А еще бывает так, что встречаешь кого-то из своего детства, и вот тут начинается самое интересное. Через 10 лет после окончания учебного заведения, где училась на юриста, пришла устраиваться на завод в плановый отдел, который не имеет к юр-отделу никакого отношения. Казалось, что начальница этого отдела моя бывшая одногруппница, и все это происходило совершенно не в том городе, где мы учились. То есть два юриста решили стать плановиками, это называется.
1: Тоже судьба пошла не той дорогой,
2: абсолютно.
1: Друзья мои. Парирую ваши истории своей, в смысле той, что прислали для меня, а здесь уже личная жизнь. С Татьяной из Энгельса пришла в ЗАГС подавать на развод. И на выходе встретила близкую подругу, которая пришла за тем же. Смех был на весь ЗАГС. Все на нас смотрели, как на ненормальных. При каждой встрече это, значит, вспоминаем. Ну, девушки, но вы представьте себе сотрудников этого госучреждения. Тише, девочки, тише. Прекратите ржать. Здесь приличные люди разводятся, делят телевизор, плачут три ручья. А вы стоите, обнимаетесь, даете друг другу пять и кричите. Понимаете? Ура, нас обеих наконец-то бросили. Погнали это отпразднуем. Ну что за безобразие?
3: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Автофинанс-банк. Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года.

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
6: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. А в Ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал Крок энд Дилли за 99 рублей.
7: Акция действует до 19 августа 2026 года в кипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено. В Ленте.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Ожиданий. Ожидайте. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Продолжаем вечер на русском. У нас в разгаре сегодня день встреч, друзья мои. По этому поводу мы обсуждаем всей нашей великой аудитории, самой великой радиостанции Русского радио, следующую тему. В каком неожиданном месте вы случайно встретили своего знакомого?
2: Неожиданного знакомого, еще так можно добавить. У меня была такая встреча. Это было в 2010 году. Я, значит, зимой полетел в Египет отдыхать.
1: Просто
2: на недельку погреть пузико, бока погреть на солнышке.
1: Есть что погреть.
2: И такой, значит, первый вечер, я, значит, причепурился, выхожу на ужин, и перед рестораном, как обычно, аниматоры вечерние зазывают вечернюю программу. Ну и смотрю, какая-то девушка активно руками машет, там вот эти вот брын-брын-брын, эти шумелки, дуделки. Я как бы прохожу мимо, но понимаю, вот взглядом косым понимаю, что что-то родное. Поворачиваю голову, а это была моя бывшая девушка, вторая. Да, на тот момент мы с ней просто уже друзьями были. Да, вот такая неожиданная встреча. Ну, я такой, свой аниматор в отеле, это всегда хорошо.
1: Я главное представляю, как днем потом он тебя встречает в костюме банана. Эгегей, ручки к морю, если ты сейчас не пойдешь на акваэробику, я всем расскажу, что ты душнила.
2: Ну, было примерно так, да, было примерно так. Но все равно, больше плюшек было в мою сторону.
1: Ну, слава богу.
3: А не было таких вопросов, а ты с кем, а ты как?
2: Нет, не было, потому что в Египет нельзя с кем-то ехать на дорогу.
1: А помнишь, ты меня, я тебя.
3: Ну, слушайте, я, наверное, тогда самый скучный человек на свете, потому что я езжу в Тулу со своим самоваром, а в Египет с собственным мужем.
1: Тоже мне.
2: Давайте сообщение слушателей. Яна, я прилетела в другую страну, в отель, где только одни иностранцы. Мы специально такой отель выбирали, чтобы русских не было. И, представляете, в море встретились с соседом. Он там отдыхал с подругой. Это как вот это, Раиса Захаровна с этим.
1: Побрывать бы вам эти органы движения.
2: Органы движения они лечили.
0: Вечер на русском.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Дорогие мои коллеги, шанги. Что-то слышали?
2: Да, да.
3: Шанги. Что-то сибирское.
1: Да, шанги, правильно.
2: Пирожочки.
3: Пирожочки, да, что-то да, такое.
1: Традиционная выпечка, характерная для кухни русского севера, Урала и Сибири. А я с Урала, парень. Поэтому я сегодня в 7 утра проснулся и вот стою с первой мыслью, хочу шанги с картошкой. Рассказываю рецепт, ребята. Давайте начнем с теста. Ну, оно стандартное дрожжевое. В теплое молоко всыпаем сухие дрожжи, сахар, соль, растворяем. Масло растительное добавляем, яйцо, перемешиваем и порционно вводим муку и замешиваем тесто. Оно должно быть таким липким, чтобы оно совсем к рукам не прилипало, руки рекомендую смазать растительным маслом. Сформировали шар из теста и убрали в теплое место на 1 час, чтобы оно поднялось. Трясучка, чтобы такая была из теста. Пока оно поднимается, делаем начинку. Ну, это традиционно картофельное пюре. Стандартное картофельное пюре с добавлением сливочного масла и молока. Когда тесто подошло, мы его 1 раз обмяли и разделили на ровные части. Где-то примерно по 80 граммов каждый шарик. Выкладываем эти шарики красивые, значит, на противень. Даем им постоять минут 15, они еще набухнут сильнее. А потом пальцами просто вот так вот по центру разминаем, формируем бортики и заполняем начинкой. Ну, вот картофельным пюре.
3: И?
1: Вот, смазываем взбитым яйцом со сметаной. И отправляем в разогретую духовку 180 градусов буквально на 30 минут. Ребята... Румяные, да. Горячие, пышные, воздушные. Я не знаю, какими еще эпитетами это описать, но это действительно, это очень вкусно.
3: Вообще это напоминает, когда ты рассказывал про тесто и вот размять пальцами, это пицца. Вот это пиццейола делал. То есть фактически шанги это наши русские мини-пиццы с картофельным пюре. Итальянцы сейчас хватаются за свои вообще.
1: Кстати, начинка у шанги может быть абсолютно разная. Мясная, грибная, все что угодно.
2: А вот я хотел спросить, а в картошку надо же лучок добавлять.
1: По желанию. Вот по желанию. Я просто приготовил классический вариант. Супер. Вот что я озвучил, это классический вариант. В общем, ребята, где найти рецепт? Заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. В поиске в Максе наберите Иван Соловьев. Вот он я, красавчик. Не забудьте подписаться. Приятного аппетита.
3: Мамин ты наш сибиряк.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111 774 668 98 40. 18+. LaModa.

0: Распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама ООО «НТТ ОГРН» 114 774 682 64 60.

0: Офисмаг. Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountogeta.t2.ru.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
12: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
15: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
16: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
15: Обслуживаться у вас можно?
16: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
17: Тучи – это недовольные жизнью облака. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Тем, кто у нас сегодня, мы практически обсуждаем с вами, друзья мои, теорию вероятности или невероятности. Вы можете годами, смотрите, жить на одной личной клетке и не пересекаться лбами, но стоит нам уехать на край земли и бам! Ловите привет из прошлого, вы встречаете, неожиданно встречаете какого-то человека из своей жизни.
2: 100%.
1: 100%. Вот это мы сегодня обсуждаем. Сообщенница, да? Жду. Давайте. коллеги.
3: В прошлом году прилетели в Питер всей семьей. Гуляем по прекрасному городу. Навстречу идет наш сосед как раз по лестничной клетке. Вот как раз то, о чем ты говорил. И вот мы удивились, когда его увидели. Я представляю, у нас, кстати, подобная история была в Абхазии. Представляете, уехать за 2000 километров от дома, и у нашей соседки одной такой противный голос, и она вечно отчитывает своего мужа по поводу и без. И тут прямо в Сухуми я слышу, как: «Ах ты, Валя! И я думаю, господи, какой ужас. Это мой ночной кошмар. Я резко поворачиваюсь и вижу, что это прекрасная пара вот. В ярких одеждах идет навстречу.
2: Неожиданная встреча в неожиданном месте.
3: Да.
2: Сообщение от Киры. В прошлом году я встретила бывшую коллегу на трассе М4 в придорожной гостинице.
1: Господи,
2: привет, Лиле.
1: Подожди, это уже Тарантино. Да. Тарантино, подожди. Давай, читай.
2: Ну, в прошлом году встретила коллегу на трассе М4.
1: И все?
2: В придорожной гостинице.
1: Это все. В смысле, там правая бровь вверх.
2: Господи,
1: тоже
2: такая? Она зачем? Она просто путешествовала по трассе М4. Остановилась перекусить. И там гостиница. И вот увидела Лилю свою, бывшую кого? Коллегу.
1: Ну вот все, теперь все ясно.
2: Разжевал.
1: Андрей С. из Тюмени пишет нам. Тюмень — город маленький, но когда случайно встретил одноклассника в метро в Москве, подумал, Россия тоже маленькая. А уж когда случайно встретил одноклассника в магазине в Дубае, а одноклашку в самолете в Египет, так, и здесь одноклассник, и здесь одноклассник. В самолете в Египет понял, мир маленький, при том, что в Тюмени мы не встречались. Вот смотри, вот не ходишь ты на вечера встречи выпускников, не хочешь видеть своих престарелых одноклассников, они тебя все равно где-нибудь найдут.
0: Вечер на русском.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории.
5: Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООО «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Чудеса случаются, но редко. Чудаки встречаются чаще.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Россия и Украина провели обмен гражданскими лицами. Он состоялся на белорусско-украинской границе. России были переданы 8 человек, Украине 7. Большинство – пенсионеры. Гуманитарную миссию сопровождала региональная делегация Международного комитета Красного Креста. Там отметили, что подобные обмены позволяют воссоединить семьи. Ранее сегодня уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о готовности сторон к очередному обмену военнопленными. Минздрав на следующий год перенес полный переход на электронные медицинские книжки. Причем изначально отказаться от бумажной версии хотели в 2023 году, однако затем дату несколько раз переносили. Кроме этого, ведомство расширило набор сведений, которые будут содержаться в электронной медкнижке иностранцев. К информации о дате рождения добавят пол и гражданство. Эти же данные будут передавать в единую систему. Минпросвещение ограничило перечень отчетов для учителей. Теперь в списке 5 документов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Отметил, что воспитатели детских садов должны сдавать 2 отчета. Ранее приняли закон о сокращении бюрократической нагрузки на педагогов. Они должны готовить только документы из перечня Минпросвещения. В президентском совете по правам человека говорят, что 40% учителей не заметили снижения бумажной работы. 2/3 опрошенных работников заявили, что допускали карьерные ошибки. В основном, как пишет газета «Коммерсант», боялись перемен. Например, свыше 40% пожалели, что не сменили работу или не перешли в другую сферу. А вот неудачную смену работы назвали ошибкой 1/4 участников исследования. Примерно столько же пожалели, что не просили повышения зарплаты. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Здравствуйте, дорогие наши любимые друзья, дорогие наши любимые слушатели. Это «Вечер на русском». Напоминаем о всем, кто только вот сейчас присоединился к нашей компании. У нас тема сегодня интересная. А в каком неожиданном месте вы случайно встретили своего знакомого человека?
3: Привет, привет.
4: Да, и таких, вот, между прочим, неожиданных мест у нас набирается много. Если разобраться, убедитесь в этом сами.
3: Конечно. Вот про Абхазию, кстати, сообщение от Ленурика из Заволжья. Видимо, это такое место встречи изменить нельзя. А в 2016-м я с девочкой, с которой училась в ВУЗе, поехала в 2016-м. Они поехали и встретились в Абхазии, также за 2000 километров от дома. Давно не виделись. Такая же была история про Сочи. Анют Кирезина из Заволжья. Большой привет. Ну, вот, разобрались.
4: Любой более-менее приличный человек когда-нибудь был в Сочи. Вы случайно в Сочи не были?
3: Да.
4: Это Москва,
3: не поленитесь.
4: Да. А для чего еще нужны морские курорты?
2: Это Сочи.
4: И главное же, я вам скажу, на морском курорте встретить одноклассника куда приятнее, чем, скажем, в Воркуте.
2: Естественно, само собой.
4: Ну что, лонгрид будем слушать? Есть время. Длинное сообщение. Всегда с удовольствием слушаю вас. Добрый вечер. Случай был такой. Нина Юрьевна, кажется, извините, упустил ваше имя. Была студентка, училась в Новочеркасске. На каникулы поехали с подругой домой. Ехали до Волгограда. Когда садились в поезд, было непонятно, почему вместо плацкарта общий вагон. В то время ходили кондукторы и проверяли билеты. Дошла очередь до нас. Мы возмутились, почему вагон общий вместо плацкарта. Кондуктор посмотрел на билеты и выдал: «А вы, девочки, не в тот поезд сели!» А поезд едет, ночь. Нас собрались высаживать на ближайшей остановке. Да и мест нет, мы в слезах. Тут по вагону идет проводница, стала к нам присматриваться, а мы к ней. И, о чудо, это была моя подруга, с которой 3 года не виделись. Она училась в железнодорожном колледже и практику отрабатывала. Столько было радости. Она отвела нас в свое служебное купе, накормила и спать уложила. До Волгограда мы доехали благодаря подруге и случаю. Этот поезд ехал через Волгоград. Вот такие курьезы бывают.
2: Прекрасно. Хорошее путешествие.
3: Да, я когда вспоминаю историю о том, как мы, вот здесь, прямо в студии Русского радио, я встретилась с девочкой, которая сопровождала одного нашего знаменитого гостя. То есть мы до этого 5 или 7 общались в одной популярной соцсети. Потом, никогда в жизни не встречались. Потом бамс, я смотрю и спрашиваю: «Наташа, ты ли это?» Она говорит: «Юль, да это же я». И все. То есть это не Сочи, это не Абхазия, даже не поезд, идущий в Волгоград.
4: Осталось только выяснить, что это за знаменитый гость такой был.
3: Не скажу, это тайна.
4: Павел, тайны.
3: В девушке должна быть загадка.
4: Да.
0: вечер.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Когда наступит время, действительно выгодно покупать «Хавейл»?
3: С этим вопросом к нам. Сейчас. Только до конца августа снижены цены на новые кроссоверы «Хавейл» в наличии. И до 200 литров бензина в подарок.
2: Официальный дилер «Автопрестиж Хавейл». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
4: Предложение действует до 31 августа. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта.
5: Симферополь, Лада, прием. Надо, Лада. А бензин вам надо? Очень надо.
6: Акция при покупке автомобилей «Лада» в наличии. Получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь, Лада, на Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
5: Надо, Лада. Симферополь, Лада.
4: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
7: Автомобиль – это больше, чем транспорт.

0: От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и Jayku. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.
3: Вот оно какое!
4: Наше
3: утро!
4: Русские перцы.
1: Сейчас, значит, будут создавать новые ребята. Над ним будут работать кто? Уфологи-любители.
5: О, это я.
1: А, нет, ты уфолог-профессионал. Да? Давай не будем говорить. Уфологи-любители, юристы, журналисты.
5: О, это я.
1: И представители других профессий.
6: По поводу это я. Не, подождите, по поводу уфологов, Полин, да. Если тебе мужчины проходящие говорят уф, это не то немножечко.
5: Ой, это ну
6: не
5: ладно, про это. Я журналист.
1: Они не говорят ей уф, они говорят ауф.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Что слушает страна?
7: И как бы ни старался, никак,
2: Русское радио.

0: на русском. Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Ваша самая яркая и запоминающаяся встреча со знакомым, неожиданная, случайным знакомым. История, конечно, у вас анекдоты. Слушайте следующее. Лусине пишет: поехал отдыхать во Францию в Канны на море. Вот сюжет. Вот там думала, там уж думала знакомых встретить. Ну, шанс 1 на 5000 километров. И как вы думаете, лежу себе на пляже и слышу: Лусине, Люся, Лус, ты что ли это? Думала, уснула во сне. Ну, Лусине, мне кажется, слышишь армянское. Думала, уснула во сне. Слышу, поднимаю голову, вижу знакомые лица, знакомые, которых один раз в жизни видела. Эти армяне реально везде. Это цитата. Через пару дней, гуляю на набережной тем же вечером, слышу опять: Лусине, это что, ты? Со страхом сердце поворачиваюсь. Ну, типа, кто? А это совсем другие армяне, знакомые. Знаете, было реально приятно, потому что у меня очень плохая память на лица, а люди с первого раза меня запоминают. Слушайте, ну это не...
2: Запоминают.
1: Ну это не это филиал Еревана какой-то, понимаете? В Каннах. Что-то вы только себе представьте, там набережная Круазет, вокруг французская речь, и тут над пляжем: да, Лусине, да, Джен, да. Вай, чей-то ребенок там без панамки сидит. Иди сюда, мы уже шашлык приготовили. Раз поворачиваешься, а там стол накрыт.
2: Хорошая история. Ну? История от Андрея. Привет, ребята. В прошлом году я был куратором у группы первого курса в университете. Так вот, как-то летним вечером иду спокойно себе гуляю, и тут я вижу, издалека едет курьер на велосипеде, и прям так целенаправленно в мою сторону. Я не могу понять, почему он едет ко мне. Я отхожу, он за мной. Я влево, он за мной. Я вправо, он за мной. И когда он уже вплотную подъехал, я понял, что это просто студент из моей кураторской группы. Мы поздоровались и разошлись по своим делам. Город Барнаул.
1: Вот, кстати, если со студентом отношения, ну, в смысле учебы хорошие, нормально. А если двоечник...
2: А, задавил.
1: Да. Нет, да ладно, он там пока отвернулся, он тебе в пиццу. Что там в заказе? Шпигельман, мой Шабромович. Сейчас я тебе, пу тебе вот.
3: Елена пишет: позапрошлом году отдыхала с детьми в Анапе, увидела знакомую семьи. Мы живем в Домодедово, а не в Видном. Но, естественно, никогда не встречались где-то, скажем, в Москве или в области. Но вот, пожалуйста, бамс, и встретились там. Я думаю, что вообще вот эти южные истории, они, конечно, потрясающие. Когда ты на пляже лежишь и думаешь: как хорошо, я никого не знаю, меня никто не знает. И можно не производить никакого особенного
2: впечатления. А тут издалека Люсине!
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Гипермаркет Офис Мак.
11: Звонок для учителя.
12: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
10: Экономьте с Офис Мак.
4: О, Офис Мак АТ. Город Воронеж. УГРН 109-366-805-3005.
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
14: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
16: Близорукий оборотень по ночам воет на дыню. Рекламная служба русского радио 5797799 код 499.
17: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
18: А через несколько минут в эфире состоится встреча с одним из слушателей русского радио, потому что игра «Вечерний замес». Правила не изменились. Мы дадим тему, задание. Задача игрока будет за 30 секунд дать как можно больше вариантов ответов.
19: И вдруг вы выдаете 5 правильных ответов на одном дыхании. Раз, и фирменный светильник уже летит к вам в город. Но если ваш мозг разгоняется до скорости света, вы даете сразу 10 ответов. Забирайте к суперкомбо светильник плюс лютейшую, мощнейшую музыкальную колонку. В общем, наш кладовщик от склада с призами плачет, но нам плевать, нам нужно делать шоу, лучшее в стране.
20: 8495-995-105,7. Звоните, ждем.
17: Пряников, Соловьев и Калинина. Вечер.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: И она только что отставила в сторону знаменитое кореновское мороженое, отодвинула корзину со спелой кубанской клубникой и дозвонилась к нам прямиком из города Кореновск.
2: Кореновск.
1: Анастасия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну что у вас там мороженого-то завались, небось, этого?
3: На каждом... Конечно.
1: Да, славный город.
2: А сами вы готовите домашнее мороженое?
3: Да,
2: потому что оно вкуснее.
3: Кореновских. Конечно.
2: На сливках.
1: Да.
4: Анастасия спокойно, сосредоточена. Сразу видно, что настроена на победу.
2: Да, Настя, настраивается.
4: Я буду за вас кулачки держать. Я всегда болею за девушек, которые до нас дозваниваются. Как-то особенно сильно.
1: Кулачки, вот. Кулачки. Вы видели бы ее кулачки.
4: Нормальные.
1: Как начнет ими держать вообще.
2: Ну, давайте к игре. Итак, Анастасия, сейчас мы дадим вам задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Итак, задание звучит следующим образом. Анастасия, назовите как можно больше вещей, на которых есть застежка-молния.
3: Куртка, брюки, рубашка, сорочка, обувь не подходит.
2: Почему не подходит?
3: Ботинки, сапоги, так. Шлепанцы, шорты, бриджи, юбка. Пальто.
1: И все на молнии.
3: Джинсовая куртка.
2: Да.
1: Еще. Все, что угодно.
2: Палатка, футляр от очков.
1: Да, синий. Все.
3: Что?
2: Слушайте, я, наверное, сейчас буду опять вредным. Я насчитал 8.
1: Че это 8-то?
2: А сколько?
4: Нет, по-моему, нет.
2: Потому что шлепки там были. Я не видел ни разу шлепки. А, кстати, армянский видел.
1: Шлепки на молнии.
2: Да, видел. Тогда 9.
4: Можно аплодировать.
2: Тогда 9. Слушайте, ну 9 это тоже неплохой результат.
4: Прекрасный.
2: Это целый светильник от русского радио.
4: Конечно. Ура! Ура!
1: Я в этом балагане не принимаю участие. Я видел шлепки на молнии лично в Ереване в 1900. Красные.
2: Мы вас поздравляем. От русского радио получаете светильник. Ну и к тому же большой бонус. Можно передать привет.
3: Угу, спасибо. Передаю привет своим деткам, Игорю и Вадиму. Вот, они там заняты очень игрой в компьютере.
1: Ну, еще
3: играют.
1: Бы.
2: В августе летом, чем еще заняться?
4: Ну, сразу понятно, Анастасия, мама мальчика.
1: В Краснодаре-то в 300 километрах от моря. Чем заняться? Конечно, в компьютер залипать.
2: Спасибо вам большое. Да. Спасибо большое за игру и хорошего вам вечера.
1: Будьте здоровы.
4: Спасибо, Анастасия. Анастасия, кстати, просто прекрасные нервы, канаты. Вы обратили внимание, какая спокойная, какая сдержанная, как настроена на победу. Просто красавица.
1: Есть такое.
4: Горжусь. Ура.
0: Вечерний замес. На русском радио.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Обсуждаем сегодня тему, в каком неожиданном месте вы случайно встретили знакомого. Читаем историю наших слушателей, Анны Еременко. Привет, ребята. Неожиданная встреча произошла с бывшим мастером маникюра. Она случилась, внимание, в родильном доме. Непосредственно в момент самого интересного. Она убирала помещение в то самое время. И вот, здравствуйте. Было, конечно, очень неудобно встретиться с человеком лицом к лицу. Анна из Волгограда сообщает.
2: В смысле?
1: Я тоже не понимаю.
3: Да.
2: Как это мастер
1: маникюра оказался в родильном отделении, где она что-то убирала? Ну, убирала помещение, да.
3: Ну да, видимо, не сложилась карьера.
1: Ну,
3: такое
1: может
3: бывает,
1: быть, да. А может быть, это подработка.
3: Лена пишет, интересно, живу в Москве, полетела в Цюрих, и при возвращении в аэропорту среди сотен иностранцев познакомилась с девушкой русскоговорящей, которая по совпадению летела со мной в Москву, а дальше в Казахстан, из которого я родом. Студентками учились в одном городе, жили в детстве в 20 километрах друг от друга. Отцы работали вместе. И вот надо было прилететь в Цюрих для того, чтобы, та-дам, увидеть друг друга.
2: Прилететь в Цюрих.
3: Да,
2: в советских фильмах командировка в Цюрих.
1: Это ж вообще...
2: Это бы означало,
3: Тегеран,
2: что...
3: 43.
2: Молодец! Да. А смотрите еще про заграницу от Людмилы. На протяжении 5 лет мы зимой отдыхали в Китае. У нас там был свой местный гид. И вот летом мы приехали в Питер. И каково удивление, когда в Эрмитаже я узнала нашего Ваню.
1: Ха-ха-ха!
2: Китайского Ваню. Ты что, китаец, что ли? Это мы его так звали. Он с группой туристов. Самое удивительное, что для нас китайцы все на одно лицо. Как я его узнала? Удивительно, что в одно и то же время и в Эрмитаже. Вот, друзья, отличный повод. Я как телепутешественник. Моя боль. Вот смотрите, китайцы летают по всему миру, так?
1: Так.
2: Приходят в Эрмитаж или в Лувр.
1: Так.
2: Скупают там сувениры, матрешки, магнитики, Эйфелеву башню, которые сами же у себя на фабрике в Гуанчжоу полгода назад сделали.
1: Так.
2: Понимаешь? Покрасили, разослали по планете. То есть гид Ваня привез группу в Питер, чтобы они выкупили свою же собственную продукцию и везли ее обратно в Китай. Идеальный круговорот пластмассы в мире.
1: Это бизнес.
2: Я тебе говорю.
0: Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: После 40 жизнь только начинается.
7: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
10: Новая осенняя коллекция уже в магазинах Рандеву. Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: У нас с молодым человеком сейчас пока конфетно-букетный период. А так уже хочется машинно-квартирный. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: На русском вечер у нас сегодня благополучно подходит к концу. Друзья мои, надеюсь, вы его будете вспоминать со слезами на глазах от того, что они у вас... А потому что он закончился.
2: Слезы радости, слезы от смеха. Но у нас еще должна произойти финальная точка. У нас Андрей Макеев в студии.
3: Вы должны расплакаться после моей истории, да?
2: Постарайся.
3: У меня короткие, прям, знаете, учитывая, что у нас времени совсем мало. Я как-то встретил своего друга, одноклассника, с которым, моего лучшего друга, с которым мы в школе очень хорошо общались. Я думал, что мы расстались навсегда. И когда я уже был студентом, работал в магазине, ночью расставлял товары и все остальное, он заходит в этот же самый магазин, в другом совершенно городе. Я говорю, а что ты здесь делаешь? Он говорит, я здесь работаю. Я говорю, я тоже. Опа. То есть мы, вот что значит сила судьбы. То есть мы в итоге встретились. Здесь вы должны расплакаться уже, дорогие друзья. А если вы не расплакались, то идите домой, у вас впереди уже выходные. Вот от радости можете плакать теперь.
2: Ну как выходные?
3: Ну не у всех. Ну не жалуйся ты уже.
2: Всех ладно, спасибо большое. Хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
2: Дорогие друзья, вечер на русском.
1: Слушайте, у меня случайно выскочила цитата из фильма, подходящая к этой теме. Из фильма «Касабланка». По теме, где, в каком неожиданном месте случайно встретили своего друга, фильм «Касабланка», Хамфри Богарт сказал эту фразу: «Сколько баров во всех городах мира, а она входит именно в мое».
2: Ой, как это красиво.
4: Все,
2: до понедельника. Мы убежали, пока.
4: Пока, всем пока.
0: Пряников, Соловьев и Калинина. Вечер на русском. Новая песня на русском.
5: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минсельхоз России назвал условия для снятия ограничений с импорта товаров из Армении. Они должны соответствовать ветеринарным и фитосанитарным нормам Евразийского экономического союза, а поставщики обязаны соблюдать требования безопасности отгружаемой продукции. Отношения России и Армении обострились весной из-за стремления Еревана к евроинтеграции. На этом фоне Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз армянских цветов, овощей, фруктов и сухофруктов. Россияне начали забирать деньги со вкладов, чтобы быстрее расплатиться по ипотеке. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка, за три месяца на досрочное погашение жилищных кредитов направили около 380 миллиардов рублей. Это почти на 20% больше, чем год назад. Одна из причин – снижение ключевой ставки. В результате падает доходность депозитов. В Москве стартует новый городской проект «Ночь в поликлинике». Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. 22 и 29 августа с 20 часов и до полуночи в 10 поликлиниках москвичи смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику и получить консультации врачей. Также можно будет посетить кинопоказы, концерты, спортивные, творческие мастер-классы. Пространства поликлиник будут посвящены спорту, искусству, музыке, кино или театру. Проект стал продолжением московского чекапа и философии здорового долголетия. Сегодня в Москве был самый холодный день нынешнего лета. В центре метео заявили РИА Новости, что средняя суточная температура воздуха оказалась ниже 14 градусов. Причем, как сообщили в гидрометцентре, похолодание столицы кратковременное, дальше погода будет налаживаться, завтра ожидается 19 градусов, а в предстоящие выходные до 25. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Ну, все для чего-то придумано. Все имеет какую-то свою цель и как-то закономерно сменяется чем-то остальным. Поэтому, если существует дождь, ну, для чего он придуман? Ну, для того, чтобы вы могли, например, прятаться с пледом где-то, например, дома вместе с родными, с близкими, с друзьями. Ну, и ценили солнечные дни, которые тоже рано или поздно наступят. Ну, а для чего придуман вечер? Для того, чтобы вы проводили это время в компании Русского радио с музыкой, чтобы отдыхали, чтобы наслаждались и радовались, и не обращали внимания на погоду. Мари Краймбери вместе с нами здесь. Всем здравствуйте.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио. Все будет хорошо.

Слушайте, ну в таком случае и Лёлик, и Пашка, и всех, кого призывает группа «Фабрика» здесь в эфире Русского радио, да, и Саня еще, они должны выполнять роль этого самого солнца в тех самых городах, ради которых они отказались. Ну, собственно, функция вроде...

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
11: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
12: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на

0: сайте havail.ru.
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

что самое интересное, проблемы в этом совершенно никакой не вижу. В том, что только что спел нам Джонни в эфире Русского радио, скорее наоборот, когда твои какие-то старания не венчаются успехом, вот конкретно вот в этом случае, пусть они продлятся как можно дольше, потому что как можно дольше ты будешь пребывать в этом состоянии, которое тебя подпитывает изнутри и, может быть, даже вдохновляет. По крайней мере, сколько всего разного и классного, и вдохновляющего было написано потом поэтами и писателями, ну и в том числе и артистами, вдохновлявшимся вот именно вот этим чувством, которым никак не удается как-то сладить. Ну, причем не только любовь вдохновляются артисты. У нас, например, про детство будет песня в ближайшем будущем. «Сливки», ждем их совместное выступление. Про лето, кстати, тоже, что нас прямо сейчас вдохновляет, вот именно то, что нас окружает, и песня про лето у нас будет от Зиверта. Ну и о том, что все будет обязательно хорошо. Вот в это хочется верить, надеяться и ждать самого благоприятного развития событий. Дмитрий Маликов и Астера на русском.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
3: Так, это получается, что кто-то потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
2: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
1: 1 плюс 6, 8?
2: Ой.
3: Нормально.
2: У меня плохо с нумерологией.
3: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
1: Ой, Морозов, я такое не забуду.
3: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности продавцов-консультантов.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
0: Русское радио приглашает.
11: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
0: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок», уже в кино.
11: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
12: 6+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+.
13: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
14: Знаете, если название блюда начинается со слова «ленивый», то из ленивого там будете только вы. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

ли, может быть, в привычное нужно вносить какое-то разнообразие, чтобы оно расцветало, вот это самое привычное, все, что находится рядом с вами, в какие-то другие краски, которые действительно для вас пока еще не знакомы. Ну, а если касается человеческих отношений, то и всегда, когда ты привносишь что-то новое, то люди себя совершенно начинают по-другому вести. И интересно за этим наблюдать, особенно это касается любимого человека. Артем Качер, Ани Лорак, спасибо им большое за выступление в эфире Русского радио. Юлия Паршута и совсем скоро группа «Градусы». Всем им рады.

0: больше, чем радио. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство изменило правила регистрации лекарств при их дефиците. Фармкомпании должны будут предоставлять Минздраву сведения о стадиях производства таких препаратов. Скорректировали также критерии, по которым межведомственная комиссия определяет нехватку лекарств или риск возникновения дефицита. Среди прочего, будет учитываться отсутствие в России производства конкретного препарата по всем стадиям. Минпросвещение анонсировали появление школьных комиссий по регулированию споров. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что такие комиссии необходимо организовать во всех школах. В состав войдут как учителя, так и ученики. Через комиссию родители смогут оспорить оценки за поведение. В предстоящем учебном году 10 школ в каждом регионе будут оценивать поведение учащихся со 2 по 8 класс. Предлагаются три уровня – образцовое, допустимое или недопустимое. Аналитики назвали автомобили, которым подходит бензин пониженного экологического класса Евро-3. Это машины с атмосферными двигателями, без турбины и прямого впрыска топлива. Такие моторы менее чувствительны к нагару на клапанах. При этом у двигателя должна быть крепкая поршневая группа с большим запасом прочности. Также бензин Евро-3 можно использовать для отечественных автомобилей с карбюраторными или ранними инжекторными двигателями. Большинство, свыше 60% опрошенных россиян, выступают против перехода богослужений в онлайн. По данным ЦИОМа, среди молодых граждан отношение к совершению обрядов через интернет менее критическое. Оказалось, что за последние 2-3 года треть респондентов хотя бы раз участвовали в онлайн-мероприятиях, связанных с религией. Видео и подкасты на эту тему смотрел каждый десятый. На этом пока все. Далее в эфире Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Андрей Макеев.
2: Здравствуйте всем, еще раз приветствую вас за этот вечер. Разумеется, всех тех, кто только что к нам присоединился. Наконец-то и вы находитесь в нашей компании. Надеюсь, у вас все действительно сейчас хорошо, приятно. Ну и для того, чтобы эффективно доехать до финала этого вечера, до того момента, когда мы будем вместе с вами засыпать, нам нужен только качественный ресурс, а это ресурс, конечно же, музыкальный. И именно те эмоции и те впечатления, которые дарят нам самые лучшие, самые любимые песни страны. У нас Полина Гагарина появится в ближайшем будущем и готовится открыть нам час группа «Тестостерон». Это то, что нам нужно прямо сейчас. Давайте делать громче.

даже если чувствуется усталость, все равно улыбка, так или иначе, привлекает в нашу жизнь те самые эмоции и впечатления, которые, собственно, делают нас чуть-чуть мягче ко всему, что происходит вокруг нас. Ну и, естественно, заставляет вызывать симпатию к тому, что, опять же, вокруг нас происходит. Ну и музыка в эфире Русского радио играет свою роль великолепно. Филипп Киркоров с нами.

деревьях же говорят, что кто ищет, тот всегда найдет. И эту истину подтверждает прямо сейчас Юрий Киселев в эфире Русского радио. Ну и вообще, если бы все желаемое открывалось бы слишком быстро, то было бы не так интересно жить, ведь правда? Да, если когда-то разгадал какую-то загадку, шараду, и после этого ты можешь себя, конечно же, похвалить после того, как ты нашел именно то, что ожидал. Вы нашли все самое лучшее для себя в плане музыки, находясь в компании Русского радио. У нас впереди Джиган, Виктория Дайнеко, Алсу также появится скоро совсем. Ну и прямо сейчас побудем с вами немножко на острие атаки вместе с группой «Дискотека Авария» в эфире Русского радио.

В целом, намерения все благородные, которые поет здесь Джиган в эфире Русского радио, и вроде как цели такие, которые ставят себе двое, неплохие, но главное, чтобы они оставались вполне реализуемы, когда вы начинаете делать что-то совместное, и пусть вот здесь вот ваше-наше остается в классном таком балансе, чтобы получали удовольствие и чилили, особенно если собираетесь куда-то вместе поехать под музыку Русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
6: Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Ламода. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
6: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
10: Категория 16+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+.
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Зачем же сразу терапевту? Меня надо морю показать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла.

А вот найдутся ли слова в тот самый момент X, о котором поет Вячеслав Макаров в эфире Русского радио? Он, по крайней мере, его новую песню слышали только что. Вот не знаю. Считается, что нужно больше стараться создавать друг другу какие-то впечатления яркие, чтобы как цунами накрывали, а они лучше, чем всякие другие разные слова. Нюша с нами.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство попросило Ростехнадзор сократить нагрузку на бизнес. Премьер Михаил Мишустин заявил, что можно реже проверять компании, которые работают без нарушений, соблюдают установленные требования. Отметил, что для снижения нагрузки надо больше применять цифровые решения. Таким образом, сократится количество избыточных процедур, но при этом не будут снижаться требования к промышленной безопасности. Минпросвещение рекомендовало завершать школьные уроки у второй смены к 19 часам. Как пишет ТАСС, это следует из методических рекомендаций ведомства. Причем в министерстве не исключают проведение нулевых уроков, а вот обучение в три смены запрещается. Ранее в Кабинете министров решили проанализировать соблюдение норм учебной нагрузки в школах. В Госдуме предлагали полностью отказаться от домашних заданий. Однако Минпросвещение не согласилось с такой инициативой. На сайте госуслуг появится сервис для поиска и покупки мест на кладбищах. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на Минцифры, к декабрю такая функция появится более чем в 20 регионах. По замыслу ведомства, этот сервис упростит и ускорит доступ граждан к ритуальным услугам, снизит административную нагрузку на органы власти и повысит прозрачность учета мест захоронения, а также рынка похоронных услуг. Российские пловцы завоевали серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Дистанция 4 по 100 метров. Первое место заняла Венгрия. Турнир проходит в Париже. Россияне выступают в нейтральном статусе, причем они участвуют в европейском первенстве впервые за последние 5 лет. Сейчас на счету наших спортсменов 21 медаль по 7 золотых, серебряных и бронзовых. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Здравствуйте всем. Приятного вечера вам желаю. Пишите сообщение уже прямо сейчас. Напомню, что в эти минуты принимаем все ваши приятности, которые вы готовы передать в течение всего этого часа. Заходите во все аккаунты Русского радио. Напомню, что есть посты для стола заказов и в эти минуты во ВКонтакте, и в Одноклассниках, и также в Максе. Всем рады. Меня зовут Андрей Макеев. Собственно, моя фотография — это и есть пост для стола заказа, для тех, кто пока еще не сориентировался, где и что писать. В общем, заходите во все аккаунты, и там, я думаю, что вам все будет предельно ясно. Весь этот час будем баловать, радовать друг друга, конечно, сообщениями, приятными словами. Ну и, конечно, самой лучшей музыкой страны. «Бурито» открывает.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Самое главное, что та история, которая происходит у нас в эти минуты в эфире русского радио, пишется именно вами. И, может быть, уже прямо сейчас вы готовитесь отправить сообщение, только не знаете, куда зайти. Напомню, что можно найти официальный аккаунт русского радио в Одноклассниках. И там, пожалуйста, пишите, отправляйте. Будем читать, знакомиться, радоваться за вас, если у вас есть какое-то сегодня приятное событие, которым хочется поделиться и нужно поделиться. И вот, ну, как пример, да, передайте, пожалуйста, привет моему мужу Жене. Он далеко от меня, на севере, на работе, сейчас очень сильно болеет. Скорейшего ему выздоровления. Очень люблю и жду это от Ольги. Ну, не самый такой показательный пример радостного сообщения. Ну, давайте вот так вот просто. Ляле, тете Свете, хорошего настроения. Были они в гостях у нас в Анапе. Проводили их. Хорошие дороги вам, родные. Ну, конечно, пусть обязательно поскорее приезжают в гости. Ну, вот еще сыночку Ване Зорову, маме Галине Петровне и любимой подруге Лене. Всем привет из Новочеркасска. Анна написала это сообщение. Пишите его в Одноклассниках, ждем.
0: Стол заказов русского радио.

действительно по-настоящему ваш человек, мне кажется, достоин каких-то приятных слов, чтобы прозвучали они в эфире Русского радио. Но для того, чтобы это получилось, все сложилось, конечно, нужно от вас, вам конкретно эти слова написать. Заходите во все аккаунты Русского радио. Прямо сейчас можно зайти, например, в Одноклассники, во ВКонтакте, в Максе. И там, и там, и там есть пост для стола заказов, видимо, и фотографии. И вот под ней сейчас что-то пишут. Вот, например, спасибо за позитивный эфир от Михаила. Мне прилетело спасибо большое. Вам уже лично, Михаил, от меня. Ольге Михайловне благодарю ее за учебу, помощь, поддержку, за ценные советы. Ну и, конечно, спасибо Русскому радио за все. Да не за что, пишите еще. Привет цеху технических фабрикатов из города Курска. Отдельно девчонкам из котельной пожелать хорошей смены. Все обязательно будет хорошо. Это Дмитрий обещает. Ну а мы тогда уже здесь печать поставим. Да, действительно, так и есть, так и будет. Привет своим коллегам Оксане Николаевне и Ирише Чики-пики. Вот так. Главное, Оксана Николаевна, а Ириша чики-пики. Девчонки, осталось немножко потерпеть, и мы пойдем домой. И будут всякие чики-пики у вас, да? Ну и вот еще привет всему нашему проекту. Михаилов Краснотуринск, Арсений в Лесной, Ваня в Москву, а также всему чату дальнего радиоприема. От Максима сообщение.

где-то на крыше или просто видите вокруг себя какой-то необычный пейзаж, то напишите нам в сообщениях, можете даже прислать фотографии. В принципе, и всем будет приятно понаблюдать за и порадоваться, в том числе и за вас, и за то, что вы сейчас видите, где вы находитесь. Пишите сообщения во всех аккаунтах Русского радио, можете зайти в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе, и там все это можно сделать. Лилии, спокойной ночи, Евгений пожелал. Ты прекрасная девушка, отдыхай, набирайся сил, заботиться, беспокоиться. На волне Русского радио мой солнечный привет сестре Наташе, Вике, Свете, Коле и каждому, кто сегодня вспомнит обо мне. Пусть все будет хорошо, пусть сбываются даже маленькие мечты какие-нибудь. Это Мария из города Тольятти всем нам такого приятного пожелала. Русское радио, поздравляю вас с медовым спасом. Тверская область, поселок Высокая, Ольга и Ирина. Ну да, вот завтра уже начнется. Осталось всего лишь полтора часа. Вот еще с днем рождения поздравьте дорогих Сережи, это муж и мужа и дядю. Мужу поймать огромного карпа Наталья заказала. Он сейчас на рыбалке. Дядю ждем с нетерпением в гости. Он в пути из Перми в Саратовскую область. Ну вот вам и песня как раз. До попутного ветра тоже желаем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите 1000 разных пожеланий тем людям, которые сегодня, по вашему мнению, этого достойны. Возможно, есть какой-то праздник или какой-то другой приятный повод. Просто потому, что они у вас есть, и за это хочется сказать им большое спасибо. Писать можно прямо сейчас сообщение, ну, например, в Максе. Оставить можно под постом для стола заказов. Либо во ВКонтакте, либо в Одноклассниках. И там, и там, и там. Всем рады. В общем, заходите. Что у нас есть на эту минуту? Поздравьте, пожалуйста, мою младшую сестру, младшую дочь. Алину. С днем рождения, ей исполнилось 17 лет. Мама Ольга из Коломны поздравляет от всей души. И дальше поздравляю всех, кто родился в этот день с днем рождения. Женечка желает всем счастья, здоровья, добра, просто так. Инесса Иванова из города рассказывал с прекрасным вечером. И Ефим поздравляет, и здесь больше каких-то комментариев я по этому поводу не вижу. Ну и вот еще любимому мужу Жене, люблю безумно, и подругам Ире и Лесе тоже Оленька желает классного вечера, прекрасного настроения. И пусть все обязательно будет в вашей жизни хорошо.
0: Стол заказов русского радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
2: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: Крылатое с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить. Рекламная служба русского радио 5797.

0: что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Собираем все самое сладкое на десерт, все, что осталось в наших соцсетях для стола заказов русского радио, все, что вы написали, все, что думали и так далее. Что у нас есть? Возвращаемся с друзьями с моря. Все загорелые, отдохнувшие, но в понедельник на работу. Поддержите добрым словом хорошей песни. И Пушистик, Вик, Кирюха, скоро будем дома. Танюша написала это сообщение. Но как минимум на работе вас уже давно ждут. Я думаю, что вам рады, особенно те, кто хотят пойти в отпуск следующими, уже после вас. Они вот особенно радуются вашему приезду. Поэтому я думаю, что они вам именно всякие хорошие слова наговорят в понедельник. С дочей посетили долину зайцев, нам пишет прямо сейчас сообщение, кто не знаю. Арт-объект Республика Карелия, долина зайцев, советую посетить место. Люблю свой родной край, всем привет от меня. На связи, Денис из Карелии. Дэн, скоро отпуск заканчивается, буду скучать по родной Карелии. Тоже отправитесь отдыхать как-нибудь. Ну вот давайте на этом мы будем уже закруглять этот стол заказов русского радио.
1: Стол заказов русского радио.
2: Благодарить всех тех, кто написал нам сообщение сюда в течение всего этого часа, все, кто проявлял активность, вы большие молодцы. Ну, давайте уже в следующем столе заказов, уже в ночном, в 2 по Москве, в 2 часа ночи по Москве. Вот так же пишите. Меня зовут Андрей Макеев. В следующем часе вас жду.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент назвал крепкий рубль выгодным для граждан, но проблемой для экспортеров. Владимир Путин сделал такое заявление на встрече с губернатором Сахалинской области, который посетовал на недополученный доход бюджета из-за крепкого рубля. Ранее в Минэкономразвитии сообщили, что в ближайшие годы российская валюта будет более устойчивой, и объяснили, что прежний курс формировался на фоне постоянного оттока капитала, а сейчас в российской экономике копятся чистые иностранные активы. У россиян на фоне проблем с сайтами банков вырос интерес к финансовым маркетплейсам. Это площадки в интернете, через которые можно сравнивать и подавать заявки на оформление кредитов сразу в нескольких банках. Как пишет газета «Ведомости», банковские сайты и приложения стали плохо работать после отзыва зарубежных сертификатов безопасности, а вот агрегаторов это пока не коснулось. Развитие Московского центрального транспортного узла – это новое качество жизни для более чем 30 миллионов человек в 11 регионах России. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, посетив Тверской вагоностроительный завод. Благодаря модернизации железнодорожного сообщения пассажиры пересаживаются на современные составы российского производства, а для предприятий формируется стабильный заказ на ближайшие годы. Контракты на поставки продукции также предусматривают сервисное обслуживание подвижного состава. Ангелина Мельникова завоевала золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Второе место в личном многоборе заняла другая россиянка Анна Калмыкова. Сначала 9 россиянам отказывали в выдаче виз, в том числе Мельниковой и Калмыковой. Потом власти Хорватии, где проходит турнир, решение по визам пересмотрели. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Ну вот как раз впереди у нас будут те самые дни, когда мы собираемся обычно с друзьями, с родными, отмечаем какие-то праздники, события и прочее, и прочее. В общем-то, часики тикают и намекают на то, что мы все эти события обязательно с вами дождемся. Впереди пятница, потом выходные. В общем, будет повод для того, чтобы провести время хорошо, ну и, конечно же, послушать музыку Русского радио максимально громко, с большим удовольствием. В принципе, с удовольствием мы слушаем ее прямо сейчас, даже вот в этот остаток четверга. Николай Басков, спасибо большое за открытие этого музыкального часа. Группа А-Студио продолжает эту прекрасную инициативу. И мы вместе с вами поехали.

самим при этом не торопить события, потому что мы привыкаем в процессе нашей жизнедеятельности, нашей рабочей деятельности, все время хвататься за телефон, все время листать соцсети, кому-то, о ком-то думать, возможно, думать о каких-то делах, которые мы никак не можем выполнить. И поэтому вот эти мысли, которые прыгают нас периодически с места на место, заставляют нас тоже постоянно дергаться. А вот если есть рядом с вами что-то, что заставляет вас чуть-чуть замедлить время, ну, соответственно, и мысли тоже должны замедляться здесь. Дышите равномерно, слушайте русское радио. Лишний раз не дергайтесь, и пусть все в вашей жизни будет обязательно хорошо. У нас Марфа впереди, а не Лорак. Также серебро уже здесь.

0: новая песня на русском. Улетай.
1: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Вам лично пожелаю такого высокого полета фантазии, потому что в творческом процессе, ну, без нее, естественно, никак. Да, вот такого же высокого, как и в песне Александра Панайотова, которую мы слушали с вами только что, в новой песне Александра Панайотова, которая называется «Улетай». Полет фантазии вам, конечно же, пригодится, если вы придумываете сейчас какие-то шутки или какие-то остроумные изречения для нашего проекта. Ну и, естественно, у вас цель какая простая, чтобы заставить всю страну улыбаться именно своей шутке в нашем эфире. Придумывайте, присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Их авторам обязательно подарим эксклюзивную футболку с текстом вашей же, собственно, шутки. Вот того, что вы там придумали, на футболке напишем, подарим вам. Будете ходить, гордиться, рассказывать, что это вы придумали. И вот по русскому радио теперь эта шутка звучит, и вся страна смеется, и теперь все ее цитируют. Ну, в общем, вот такие вот горизонты мы вам обещаем. Поэтому от вас требуется только постараться, естественно, хотя бы чуть-чуть, хотя бы немного. И, возможно, вам тоже повезет. Все подробности читайте, пожалуйста, на нашем сайте. И самое главное, слушайте русское радио.
1: Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои, и

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: В нашей семье главный – кот. А мы с женой просто у него на подтанцовке. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Появился Миша Набоков в студии Русского радио.
1: Привет,
0: мы
1: Андрей,
0: его приветствуем.
1: Привет.
0: Был за горизонтом, где-то там, в оковах каких-то, вот как сейчас Валерия пела.
1: В оковах?
0: Что она сейчас пела?
1: Слушай, я, во-первых, хочу сказать, что после такой песни хочется сказать всем, кто далеко и где тепло, мы вам вообще не завидуем.
0: Ни в коем случае.
1: Мы вас ненавидим.
0: Ни в коем случае.
1: Но в хорошем смысле.
0: В хорошем смысле.
1: В самом-самом хорошем смысле. И даже если вы в отпуске, не забудьте в субботу сделать все как надо. Надо сделать себе коктейльчик и включить в 9 утра утреннее шоу «Крутой по-русски». Вот,
0: ну
1: и
0: да.
1: Все.
0: Чтобы,
1: вот и все.
0: Чтобы мы вас полюбили.
1: И простили.
0: Да, что вы уехали куда-то в отпуск.
1: Только в этом случае, да, без нас.
0: В общем, отдыхайте хорошо, не напрягайтесь. И всем остальным то же самое желаем. С 9 до 11 в субботу с Мишей Набоковым встретимся.
1: Андрей, а ты тоже не отдыхай.
0: Давай мне это, не тыкай.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Москве для получения бумажного бюллетеня в единый день голосования не потребуется заявление. В Центре избиркома сообщили, что в столице изготовят бюллетени по числу всех избирателей. Получить документ можно в рамках своего избирательного округа. При этом у жителей Москвы будет право проголосовать дистанционно. Это можно сделать на любом избирательном участке. С 18 по 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы, а жители района Щукино еще будут выбирать муниципальных депутатов. С марта следующего года в России ограничат использование сим-боксов. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Операторам нельзя будет заключать договоры с физическими лицами на использование таких устройств. Минцифры говорят, что это необходимо для борьбы с мошенниками. В соглашение с юрлицами и ИП можно будет включить не больше 4 сим-карт. Будут указаны и цели использования. Минздрав на следующий год перенес полный переход на электронные медицинские книжки. Причем изначально отказаться от бумажной версии хотели еще в 2023 году, однако затем дату несколько раз переносили. Кроме этого, ведомство расширило набор сведений, которые будут содержаться в электронной медкнижке иностранцев. К информации о дате рождения добавят пол и гражданство. Минувший четверг в Москве был самым холодным днем нынешнего лета. В центре метео заявили РИА Новости, что средняя суточная температура воздуха оказалась ниже 14 градусов. Причем, как сообщили в гидрометцентре, похолодание в столице кратковременное, дальше погода будет налаживаться. Сегодня ожидается 19 градусов, а выходные до 25. Это соответствует климатической норме. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 81 копейка, евро по Центробанку 96,75. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Саша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно с друзьями играли в пантомимы. Ну, знаете, что это такое, да? Когда телом и жестами ты объясняешь разные слова. И когда очередь дошла до нашей, ну, скажем так, самой привлекательной подруги, угадайте, что я ей загадал? Да, танец обольщения. Полчаса мы типа не могли отгадать, настолько красиво она показывала.

Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

0: тебе.
1: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. И прямо сейчас мы будем слушать легендарную песню группы «Гости из будущего» «Беги от меня». И мне эта история напомнила мою соседку по парте в школе. В общем, ей нравился один мальчик, и на контрольной по математике между ними завязалась какая-то перепалка. Она вдруг ни с того ни с сего со всей силы начала лупить его портфелем по голове. Класс в шоке, учитель пытался как-то выяснить причину, на что она в слезах ответила: «А он у меня списывать не хочет». Я люблю.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Про возраст давно пора говорить, как в метеосводках. 48 ощущается, как 23, временами 65. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9, код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно прочитал поучительную такую историю. Мужчина, которого считали без вести пропавшим 17 лет, нашли в итоге глубоко в горах Болгарии, живым, здоровым, живущим в палатке. Самое интересное, что через 3 дня он снова пропал. Если честно, как я его понимаю?

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня, кстати, очень веселый сосед, и у него не менее веселый сын. Недавно подбегает к балкону к своему и кричит с улицы: «Пап, купи мне приставку, пожалуйста». Отец отвечает, что ну вот учебный год начнется, получишь 6 пятерок в четверти, и на день рождения мы с мамой подарим тебе приставку. Мальчик так подумал и сказал: «Папа, можно 3 пятерки в четверти и еще 3 в следующий?» И сосед ответил: «Нет, нельзя, слишком уж у тебя кредитная история плохая».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно в кафе был свидетелем разговора двух подруг. Одна из них жаловалась на проблему с парнями, тоже вот говорила, почему, ну почему, почему они не смотрят на меня и так далее. И другая ей дала такой очень необычный совет. Девчонки, может быть, вам пригодится. Пожалуйста, я даже записал ее фразу. Она сказала, если к тебе не клеятся парни, обезжирься.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно стоял в очереди на кассу в продуктовом. Представьте, подходит очередь девушки в таких очень стильных джинсах, все в дырках, абсолютно полностью. Кассирша пробивает ей товар, так грустно смотрит и говорит: девушка, а можно я вас сфотографирую и покажу своей бабушке, как выглядят настоящие вот рваные джинсы? Может быть, хоть тогда она перестанет выкидывать мусорку мои, на которых всего пара потертостей.

0: кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он всю ночь пел, а я оглушительно хлопал. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сегодня у нас международный день правил дорожного движения и день выгула черепахи. Вот так у нас совпало, так что прежде чем ее выгуливать, погоняйте рептилию по ПДД, пожалуйста. И на всякий случай можно положить брошюрку правил в ее панцирь. Как проходит вообще прогулка или чем вы сейчас занимаетесь? Сон? Может быть, что вам снится? Обязательно напишите в стол заказов на русском радио. Мне Миша Набокову. Я с удовольствием зачитаю. Куда можно это все написать? В официальной группе русского радио, во ВКонтакте, в сообществе, в Одноклассниках, в Максе, во всех абсолютно наших социальных сетях. Меня зовут Миша Набоков, напомню. Ну, а этих ребят вы очень хорошо знаете.

я считаю, идеальное сообщение в стол заказов на русском радио от группы А-студия. На-на-на-на-на-на-на-на, счастье. Прекрасно, мы очень рады. Также еще, что у нас тут интересного. Всем привет. Алла Орлова из Приморья, из Большого Камня, нам передает. Пусть у всех все будет хорошо, отлично и суперски. Всем хороших предстоящих выходных, здоровья, крепкого, добра и мира обязательно. Это с уважением Маша Лебедева написала СПБ. И эту аббревиатуру, мне кажется, можно еще перевести как «спасибо прибольшое».

здесь, в столе заказа в Тарасском радио, у нас абсолютно тоже ничего не поменялось. Вы пишете приветы и поздравления. Я, Миша Набоков, все это с удовольствием зачитываю. Куда вы пишете? Нашу группу ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе. Все, вы прекрасно помните. С пятницей всем отличного настроения и хорошей музыки, написала Елена из Екатеринбурга. Это важно. Александра передает огромный привет всему Сахалину. Отдельно, так, кому? Любимым коллегам Оле, Ольге Викторовне. Хорошего дня и отличных выходных и маленькому городу Аневе. Интересно, все-таки кто старше по должности, а? Оля или Ольга Викторовна?

Возвращаемся. Куда? Давайте все вместе, хором. И правильно, стол заказов на русском радио. Так, что у нас здесь такого приятного прилетело? Артему и Кристине огромный привет от коллег по цеху. Людмила из Уссурийска написала: «Доброе утро, пусть оно будет для нас ярким и радостным, а наш день сложится самым наилучшим образом. Желаю нам отличного настроения, удачи во всех начинаниях и много приятных моментов с пятницей. Отличных выходных всем. Своим пациентам Людмила желает удачи». Цитата: «С первым рабочим днем меня после отпуска». Людмила, сочувствуем, то есть поздравляем.

От Светланы сообщение, цитата, очень давно вам не писала, но слушаю вас каждый день. Светлана, мы вообще знаем, но на всякий случай проверим. Так, что хочет сказать нам Светлана? Самое главное, это что? С медовым спасом нас поздравляет. И теперь, мне кажется, все как-то уже у нас все пазлы совпали, да? Срослось все. Вот мы и поняли, про что на самом деле песня Ирины Дубцовой «Я люблю тебя до луны». Про мед.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Возвращаемся в стол заказа Тараскоп Радио, а тут Светлана.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Ну, наконец-то согреются наши статисты, а то они что-то тут уже зябко так потирают руки. Доброе утро, поздравляем с днем рождения Васильеву Елену Викторовну! Ура! Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, любви и благополучия от Васильева Геннадия Еремеевича и всех нас, всей команды Русского радио, конечно же, без исключения. И какую же песню мы подарим Елене Викторовне в такой праздничный день? Конечно же, вот эту.

0: Наша официальная группа русского радио в «Одноклассниках». Давайте же посмотрим, что ж туда прилетело в стол заказов. Цитата. Процитирую сообщение. Поздравьте, пожалуйста, моего сыночка Велижанина Владислава Викторовича с юбилеем 35 лет. Ничего себе. Очень сильно люблю тебя, мой мальчик. Мама Мария подписалась. Эх, помню я свое 35-летие. Это был по-настоящему счастливый день для моих родителей, потому что в этот день я сделал подарок своей маме. И наконец-то съехал.
1: Реклама на русском. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Люди почему-то радуются не только уменьшению очереди перед ними, но и ее увеличению позади. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Привет им пока все. Я Миша Набоков, конечно же, всех приглашаю в наш следующий музыкальный час на Русском радио. И возвращаясь ко дню выгула черепахи, если в эту пятницу ваша черепашка на какое-то время покинет панцирь, не переживайте, все в порядке. Это значит, что она очень хорошо погуляла и просто нужно немного проветрить помещение.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.